Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
0: Не оферта. Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
1: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: В «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7.
7: С учетом приветственной выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
12: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
13: Подробности в Чанган-центре Диалог Авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
14: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
15: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

what comes next will be marvelous.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
1: Не оферта.
3: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессе. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
4: Хочу на море.
5: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
2: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
6: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академия ТОП по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность. Специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети Академия ТОП в Казани.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
2: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Роняем цены на газ, на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
12: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
13: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
2: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
14: Реклама в Казани 500-54-20.

0: Доброе утро после длинных выходных, 7.01 у нас в Петербурге, мы здесь и начинаем. Ребята, конечно же, у нас впереди два гороскопа, рубрика «Я в эфире» с голосовыми сообщениями, тему придумаем, про инвестиции поговорим, сыграем в скорость звука сегодня, ватафакты, психологом пообщаемся и горячие новости. Все это впереди, как обычно, начинаем с «Есть поводов» на 15 июня 2026 года, и это понедельник.
1: Такой может быть повод, ребят, вы вообще... 3 дня как отдыхали? Вы помните? Помните, что была рабочая неделя, короткая?
2: Мы не отдыхали.
1: Серьезно?
2: Мы нон-стопом работали.
1: 3 выходных у тебя пролетели незаметно?
2: Я просто стоял в радио, разговаривал. Ходил по окнам, стучал.
1: Да?
2: Говорил, типа, привет, сегодня вас ожидает 2 гороскопа. Они говорят, ты что, обнаглел, что ли? Время 7 утра.
1: Эфир вне эфира?
2: Да, я продолжаю работать.
1: Сегодня международный день прогулки.
0: Замечательно.
1: Может быть, можно прогулять что-то?
0: Или погулять где-нибудь. Праздник мужских недостатков. Придумали все-таки.
2: Не существует такого праздника.
0: Конечно. Это все придумали девушки.
1: В смысле?
0: Больше некому.
1: Что вы придумали?
0: Вы очень много придумываете. Всемирный день ветра сегодня. Замечательно.
2: День ветра. Какой-то ветер.
1: Опять мы придумали?
0: Это нет, это мы, скорее всего. День создания юнацкого движения в России, кстати. Юных натуралистов сегодня можно поздравить с этим праздником.
1: А день придумывания новых созвездий. Девушки, парни? Ну, девушки, наверное.
2: Кто придумал этот праздник?
1: Да.
0: Парни.
2: Я думаю, что...
1: Ну вы где-нибудь видели парня-астролога или таролога? Я нет.
2: Причем не астролог, это астрономы.
1: Ну хорошо.
2: Смотри, какая... Зачем девушки придумывают созвездия? Это парни нужно, смотри. Это...
0: Звезду подарю тебе, да?
2: Да.
0: Та история.
1: Я
0: это...
1: купил тебе звезду.
2: Плешивый кот, это вот тебе, вот, можно сказать, парень.
1: Большая медведица, хотел сказать.
0: Всемирный день пожертвований сегодня, замечательно. 16 лет как празднуется еще, ну пусть дальше празднуется. Сегодня международный день женщин в горнодобывающей промышленности, важный, кстати, день.
1: А английский кокер-спаниель, сегодня его день.
0: Ну неплохо, неплохо, праздника нет, да, который могли бы зацепиться, но ладно. У тебя же был вчера день рождения, правильно, Аня, с днем рождения.
2: С прошедшим тебя.
0: Вот, поэтому Аню можно поздравлять в чате мобильного приложения рекорда, и тему предлагаю такую. Какая вы Аня сегодня, да?
1: Что?
0: Да, пусть голосовыми, какая вы Аня этим утром присылайте. Какая хотите, она оценит, выберет победителя и петюлю даст, может быть. Поэтому голосовыми ждем в чате мобильного приложения рекорда, вейкаперы, погнали.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 15 июня сейчас.
2: Овны, сегодня вы будете крайне категоричны во всяком действии. Если дело касается общепринятых правил, вы будете следовать всякой букве закона.
3: Тельцы, перед тем, как отвечать на задаваемый вам вопрос, внимательно проанализируйте его на предмет наличия тайного смысла.
1: А близнецы, сегодня вы будете говорить, говорить и еще раз говорить.
2: Рак, сегодня вам не удастся выигрывать противостояние. В лучшем случае придется пойти на компромисс.
3: Львы, сегодняшний день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд.
1: Девы, тишина и спокойствие, вот чего вам будет не хватать сегодня.
2: Весы, трава, как известно, зеленее там, где нас нет. Сегодня соблазн переместиться в ту самую местность со столь зеленой растительностью.
3: Скорпионы, сегодня вы имеете реальный шанс обогатиться, вот как звезды умалчивают.
1: Стрельцы, вас кто-то использует, если вас-то устраивает, продолжайте в том же духе.
2: Козероги, сегодня у вас будет возможность отдохнуть, но досуг стоит тщательно спланировать.
3: Водолеи, вы склонны искать себе оправдание, хотя вас никто ни в чем не обвинял.
1: Рыба, единственное, что будет омрачать сегодняшний день, это привычка к минимальному, но комфорту. Всем хорошего дня, друзья.
0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
4: Рекорд. Реклама. Новый джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
5: Стоимость указана за автомобиль джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
4: Не оферта.
6: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
7: Мне все удобно.
6: Вы хотели сказать «удобно».
7: Нет.
8: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
5: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
9: Sunrise Group в Казани. Для вашего «Субару» официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
10: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
11: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
12: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
13: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики. Тики-вики. Родители и дети, приходите. Тики-вики.
14: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
15: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
4: Реклама в Казани. 554-20.
16: Record Dance Radio. Record.

0: 5. Вейкаперы.
1: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какая вы, Аня, такая у нас тема. У Ани день рождения был вчера.
2: Может, поэтому... день рожденческие песни хотя бы?
1: Ну, как хотите.
2: Даже, потому что даже песен про Аню нет. Помните, все Андреи собирались, пели про Андрея. Сережа собирались, пели про Сережу.
1: Ты не собрала их, потому что, Аня-то.
2: Поэтому так, потому что нету прикол. Песни про Аню, понимаешь?
1: Ну,
2: а песни про день рождения любые веселые есть. Ла-ла-ла-ла-ла.
1: Ну, например, чат мобильного приложения Рекорда. А к новостям. Сумку из кожи тиранозавра за 300 тысяч евро выставили на аукцион. Представляете, кожа динозавра, настоящее изделие, пока не нашло своего покупателя, поэтому у вас, например, есть шанс это купить. Ее произвели из коллагена, который нашли в бедренной кости тирекса. То есть это на самом деле кожа динозавра.
3: Кожзам, получается.
1: Ну да, при помощи технологии ученые дали клей вообще инструкции, как это сделать и создать, чтобы она вырастила в лаборатории кожу динозавра. Она вырастила, создала, говорит, девочки, покупаем, налетаем. Настоящий тирекс сама убивала.
3: Слушай, а помнишь, раньше кожаные изделия проверяли зажигалкой?
2: Так,
3: это как проверить? Вулканическим огнем.
1: Да, надо опустить вулкан, получается.
2: Нет, я вообще не очень верю. Мне кажется, это на 3D-принтере, понимаешь, напечатали, сказали, это из ДНК, откопок, раскопок и тра-та-та. Вот как доказать?
3: Но если на нее другие животные будут бросаться, значит, это настоящее.
2: На нее женщины будут бросаться. Ты видел, сколько она стоит?
1: Нужен трицератопс. По-моему, с ним тирекс дрался обычно. И вот если он среагирует, трицератопс, на эту сумку, значит, это тирекс.
3: Нет, стоп, подожди. Тирекс нужен Джефф Голдблюм. Человек, который играл в парк юрского периода. Если он скажет, боже мой, это же тирекс, то тогда мы...
1: Нужен этот чел.
3: Поверим.
2: Тогда стоимость оправдана.
3: Да.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился 55 минут. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны обсудили двусторонние отношения и международную повестку, а также договорились о новом визите в Россию спецпосланника США Стива Уиткофа и зять американского президента Джареда Кушнера. Премьер Великобритании Кир Стармер сообщил о задержании в Ла-Манше танкера, который Лондон связывает с так называемым теневым флотом России. По данным британских властей, на борт судна поднялись морские пехотинцы и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью. Популярный американский певец Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолетов над Рио-де-Жанейро. После крушения на парковке вспыхнул крупный пожар, огонь охватил десятки автомобилей. Всего жертвами авиакатастрофы стали 6 человек. Артист находился в Бразилии в рамках своего мирового турне. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус». В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Вейкаперы.
1: Ваши голосовые, самое время послушать, какая вы, Аня, сегодня такая тема. С Александра начинаем.
2: Доброе утро, всем здравствуйте. Анюта, с прошедшим днем рождения, всего самого наилучшего. Какая Анюта? Я Анюта, которая хочет дальше продолжать отдыхать, веселиться. Там, вау! Но нельзя, потому что сегодня на работу, и, к сожалению, день рождения только раз в году. И вот это все.
1: И вот это все.
3: Кстати, классная тема. Давайте придумаем всем выходной после дня рождения. Можно же на законодательном уровне, да, это сделать?
1: Придумала?
3: Придумала.
1: Убери в долгий ящик. Ленуська, поехали.
4: Доброе утро. Анечка, с днем рождения.
3: Спасибо.
4: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Anna. Happy birthday to you.
1: Классный трек, можно замиксовать.
5: Ты понял, что произошло?
1: Что?
5: Наконец-то Аня получила песню в подарок.
1: Такого еще не было. Мадам Рик.
6: Здравствуйте, ребята. Я каждое утро, если только сонная злая Аня. А рыженькую любимую поздравляю с наступившим днем рождения. Вот пускай она продолжает дарить нам ту яркость, которую она всегда излучает. И на радио, и в социальных сетях, и в кино. Люблю.
1: Мау. Человек тебе столько слов сказал, а ты мяу.
5: А ты животом получала.
3: У кота знаешь, сколько смысловой нагрузки в этом мяу?
1: Могу лишь представить.
3: Это же любовь, уважение и тревога.
1: А Алешенька, сынок.
7: Доброе утро, ребят. Анечка, с прошедшим.
1: Спасибо.
7: А знаете, такая Аня после выпуска, после дня рождения, и такая с приколом. Такая сударыня, тударыня. А еще я в отпуске видела гипопотама и... Тихо. Гипотатута.
5: Гипотатама, гипотатута.
1: Я всех так буду поздравлять просто. Теперь это же универсальное поздравление.
5: Слушай, если бы Аня в Таиланде отдыхала, то она, тогда она была бы с приколом. А так? Где-то, кстати, где ты отдыхала?
3: Я была в Мармарисе. Мармарис.
5: Где?
3: Мармарис.
1: А в Дюшесове была?
0: На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная, меня зовут Татьяна Веницкая, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
5: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
6: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хочу на море.
9: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
8: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
10: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Доброе утро, у нас 8.00 в Петербурге. И, друзья, в этом часе мы играем с вами. Поэтому не забывайте про мобильное приложение Рекорда. Оно на выходных очень пригодилось. И сейчас тоже. Мы играем «Скорый звук» сегодня. А пока к новостям. Да, в России мясоеды экономят на еде больше, чем веганы. Вот что выяснилось. Недельный рацион с мясом обходится в 2004 рубля, а без него 2305 рублей. Разница почти 300 рублей в пользу животной пищи, подсчитали исследователи. Поэтому быть мясоедом оказалось выгоднее вообще.
1: Экономнее.
2: Так, а нет других вариантов. Не ешь мясо, болеешь.
0: Да так себе доктор.
2: У меня своя практика.
1: Ну, вообще, это давно, да, так. Начинаешь контролировать питание и правильно питаться, и чтобы это было еще и полезно для организма, всегда чуть-чуть, да, подороже выходит.
2: Ну, так веганство — это не факт, что правильно.
1: Нет, мы не говорим, но все равно, вот почему-то все полезные продукты стоят дороже.
0: Знаешь, сразу видно, что человечка деньги имеются, да, если он ест полезную еду. Вот и мы будем обсуждать, по каким вещам можно понять, что у человека дела идут в гору. Вот такая тема, да, сегодня. Ну, шины, во-первых, не триангл, а Мишлен, если мы видим на автомобиле.
1: А ты рассматриваешь шины?
0: Конечно, это нормальная история, абсолютно.
1: Мне кажется, если человечек на работу приехал на яхте, вот тоже показатель.
0: Да, по дороге. Почему бы нет? Что еще может дать нам понять, что у человека дела идут в гору?
1: А вот когда он весь облеплен брендами. Вот прям вот.
0: Мне кажется, это наоборот уже.
2: Просто облеплен?
1: Ну да.
2: Скорее всего, он работает на фабрике и упал в бренды.
0: Стикерами какими-то, да?
2: Часы могут быть показателем?
1: Да.
0: Может быть. Может быть, ездит в отпуск несколько раз в год. У нас есть такой вариант в голосовалке, кстати.
2: У нас есть такой человечек.
1: Может быть, ходит с барсеткой.
0: Новой. Это важно. Чтобы она была.
2: Не, смотря что в барсетке. Может, у него там это просто одна расческа.
1: Какая-то. Может, там газета.
0: У него три кладушка. Значит, дела идут в гору. Но это 200 с чем-то тысяч она стоит. Уже в курсе?
1: Да,
0: три кладушка, дорогой.
2: Либо это Фил, обзорщик.
0: Либо это, да.
1: Подожди, Фил же может совмещать богатую жизнь и обзор.
2: А что он этого не делает?
0: Мог бы, да. По каким вещам можно понять, что у человека дела идут в гору? Такая тема у нас сегодня. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Обсуждаем, по каким вещам можно понять, что у человека дела-то в гору пошли. А вот Холли Грейл пишет, если у чечка BMW, ну вы поняли, да? Много трат, она про это, конечно. Да.
2: Ну там конкретно, конкретно в гору идут дела.
1: Да, мне нравятся такие шутки. Так, что у нас еще? Наташа пишет, доброе утро, когда затихает и перестает доказывать людям, кто он. Согласен, люди, которые успешны, они не обращают внимания на жизнь других. Это прикольно, с ними удобно общаться.
2: Вот, о, получается, они очень скромные.
1: Ну, в большинстве своем им просто пофигу.
2: Ну, говорят, это что, Бентли? Я не знаю.
3: Когда человек влюбляется, его любят и сошлись после 20 лет знакомства, все дела идут в гору.
1: Возможно, Евгений сырки творожные покупает, а? Определенной марки, наверное. Сразу видно, дела в гору идут у человечка,
2: тогда,
1: конечно.
2: Тогда и фисташечки тоже
1: ну
2: сюда.
1: Ну все, я думал, когда ты скажешь.
3: Ну что ж такое-то? Если у человека флагманский смартфон и пара кнопочных, то, вероятнее всего, дела идут в гору, но не все чисто.
1: У Макса он все проще, носки без дырок начал носить, все, у человека дела в гору пошли.
2: Если это для тебя в гору, то мы тут все.
1: Нитки купил
2: на горе.
1: Можно и так ходить.
3: Ну, либо пилочку для ногтей.
1: Да, наконец-то, да, перестал рвать. Екатерина в большинстве случаев довольно быстро становится скотами. Она вот такие люди, она говорит.
3: А у Александра мнение, если на заправке заливает полный бак, еще и берет большой кофе. Кстати.
2: И туда тоже бензин добавляет.
3: Можно, да, подслеживать на заправке.
1: Два хот-дога еще таких, мне все соусы. Начинается.
3: Вообще это очень дорого на заправке, два хот-дога и кофе, ты посчитай.
2: Там акции есть.
3: Я никогда себе не позволяла.
1: Александр, если у человека все зубы, ну он прям ферзь. Если они еще и белые, ну точно велюровый кортез. А вот если желтые носки, точно мокрый туз.
2: Ничего, я хочу вот эту градацию до конца вообще услышать.
1: Александр, как ты вообще распределяешь людей? Напиши нам, пожалуйста, еще больше. Распредели.
3: У Евгения все просто, довольная морда.
1: Да, у Саши, вот когда у тебя есть яхта, а сам ты из Беларуси, дела однозначно в гору у тебя идут.
3: А можно по взгляду реально определить? Вот что мы так по внешним признакам? Может, реально по взгляду? Взгляду понятно, что ли? Да.
1: По каким вещам можно понять, что у человека дела идут в гору? Это мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
3: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут по улице Камалу от Тукая до Дзержинского. Также по Волгоградску от Короленко до улицы Восход. И по Шахиде от Яхина до Сафьян. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: И Гитляр, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда, место для авто, целый гектар заезжай.

0: Рекорд. Реклама.
1: В «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7.
2: Цена с учетом бедственной выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
3: «Озон Фреш» позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань», ОГРН 117-169-008-3289, Казань.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
1: Дэнс лето. На рекорд.

0: играем совсем скоро в прямом эфире, поэтому присылайте слово «игра» в чат мобильного приложения Рекорда, если вы хотите оказаться в прямом эфире Радио Рекорд. Пока мы обсуждаем, по каким вещам можно понять, что у человека дела-то в гору идут.
1: Вот пишет, смотри, сообщение. Есть отличный фильм с Тимберлейком, называется «Время». Там успешные, богатые люди вообще никуда не спешат, потому как у них очень много времени, соответственно, и денег. И приезжаешь порой на Кузнецкий мост или на Патрике и невольно замедляешь шаг, там спешат только курьеры, а у нас на окраине столицы все куда-то бегут.
2: На Патрике вообще лучше не приезжать.

0: в ресторане, ты перестаешь смотреть на цены и начинаешь смотреть на калории.
1: Сергей злой покупает дорогой корм коту, дорогой наполнитель, разные игрушки для пушистой морды. Я согласен, те, у кого собачки в каких-то комбинезончиках и меняют их каждый день, у этих людей дела явно идут в гору. Для собаки вещи это дорого.
2: Вообще, либо
0: это
2: наоборот.
0: Вообще дороже, чем на человека, да.
1: Поэтому сразу видно, человечек хорошо двигается в этой жизни.
0: Скажи честно, ты черепахи покупал какую-нибудь одежду?
1: Да нет, конечно, зачем? Это черепаха.
2: Черепахи одна одежда, это террариум.
1: Александр, когда перед ним есть три кнопочки «за», «против», «воздержался». Ой, хорошо. И это все его работа.
2: Ой,
1: это хорошо. Это хорошо.
0: Когда человечек в цветочном на 8 марта скупает с десяток букетов, ему называют семизначную сумму, он оплатил и ушел, а ты такой со словами: «Одна роза – это стильно, оплачиваешь какой-то веник».
1: Да, это когда у человека еще дела идут в гору, когда он не спрашивает, а скидочку можно вот на вот это вот что-нибудь? Когда не пытается договориться, наверное, да? Просто платит то, что есть на ценнике, и все.
0: Да, и когда на кассу не подходит с ценником, ну вот же у вас по акции.
1: Да, желтый ценник не несешь через весь магазин. Вот же ты! Как же вы?
0: И вся очередь ждет.
2: Подождите, а есть такие люди? Покупает не по скидке.
1: Стас, такого мира не существует. Такого не бывает. По каким вещам можно понять, что у человека дела идут в гору? Обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
0: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте. Вейкаперы на Рекорде.

0: Европа готовится к возможному сокращению военной поддержки со стороны США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, европейские страны уже обсуждают сценарии действий в случае уменьшения американского участия в сфере безопасности. Иностранные авиакомпании стали чаще заправлять самолеты в российских аэропортах с запасом, чтобы снизить расходы на топливо. Как пояснили в Росавиации, такая практика связана с ростом цен на авиационное топливо за рубежом. При этом ведомстве подчеркнули, что российские перевозчики по-прежнему обеспечиваются топливом в приоритетном порядке. Босния и Герцеговина столкнулись с требованием Евросоюза ввести визовый режим для граждан России, заявил лидер боснийских сербов. По его словам, представители Республики Сербской не поддержат такое решение и намерены блокировать его принятие. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
1: Рекорд, реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
4: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
8: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Панель за 2025 год.
9: В ленте.
10: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Рекорд.

0: Новые кадры на рекорде. Скорость звука.
1: Играть будем с Юлей, конечно, за приз. Юля, привет.
2: Привет, привет.
3: Привет, Юля. Куда ты едешь и в каком городе?
2: В городе Москва, на МКАДе. Кретников в больницу отвозила.
1: О, круто. Юль, смотри, мы обсуждаем, как понять по человеку, что дела у него идут в гору. У вас в Москве это сразу понятно. Есть какие-то критерии?
2: Слушайте, ну да, наверное. Когда люди приходят за полтора мульта покупать все путевки в Турцию, я думаю, это большой критерий.
3: О, кстати, действительно, показатель, как... какой отель ты выбираешь и сколько готов отстегнуть за путешествие. Наверное, те, кто не выезжают на МКАД, а живут внутри Садового кольца, тоже сразу же метятся. А, или оплачивают парковку в центре. Сколько у вас сейчас стоит парковка?
2: Слушайте, ну, где-то рублей, наверное, до 800 доходит за час.
3: Нормально.
1: Неплохо, неплохо, конечно. А я говорю, Юль, говорю, припаркуйся, чтобы не за рулем вести автомобиль. А Юль такая, ну ладно.
4: Только ближайшие два месяца по работу бесплатно.
1: Ладно, хоть приз выиграю. Юль, у нас игра «Скорость звука». Прозвучат некие композиции, определенные, популярные, и тебе нужно отгадать исполнителя, название этой песни, либо пропеть, если не знаешь, но знаешь, как она поется. Одну угадываешь, приз твой. Ты готова?
2: Давайте попробуем.
1: Давай попробуем. Первая композиция.

0: Я готова.
1: Ну да, конечно. И что это за композиция?
0: Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more.
1: Ну, это вот же, да? Правильно. What is love? Ходовой трек замечательный. Стаса любимый, кстати. Он снимался в том клипе.
2: Да, я... Ты не замечала меня?
3: Нет.
2: Я рядом с Джимом Керри стою.
1: Слева. Это он машет. Ну все, сразу первое попадание и приз твой. Юль, мы тебя поздравляем. Можешь привет передать
0: кому-то. Огнище, просто я до мурашек не ожидала.
1: Ладно, ладно, потому что до мурашек. Подожди, за парковку придет ценник. Вот там до мурашек. Привет передавай кому хочешь.
0: Передаю привет всем своим родственникам. Город Сергиев Посад. Всем своим друзьям. Город Калининград. Питер обязательно.
1: Спасибо.
0: Ну, я с удовольствием передала мужу привет, но он меня, наверное, сейчас не услышит, потому что он в зоне специального назначения, как говорится. Вот. Но я его очень сильно люблю.
1: Круто.
0: В общем, да, хорошего дня всем.
1: Круто, спасибо тебе большое. Ловите розыгрыши и вы в прямом эфире и забирайте призы у Вейкаперов.
4: Вейкаперы. На рекорд.

0: 16 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная, меня зовут Татьяна Веницкая, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT-ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
6: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
7: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
8: Вкусное лето с АЗС «Таифынка». Кофе «Американо» и мороженое в комбо-наборе по специальной цене.
9: Сроки проведения акции до 30 июня 2026 года.
8: Заправляйтесь, угощайтесь и заряжайтесь хорошим настроением. Подробности об акции уточняйте на АЗС «Таифынка».
9: Не является публичной офертой.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
12: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в «Додо» с комбо всего 250 рублей.
13: «Додо».
14: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». ООО «Орса». УГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
15: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
16: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Им нормально, мне вообще телефон нужен. Ой, ставьте себе телефон.
1: А мне, кстати, кажется, те, кто без чехла носят телефон, это тоже показатель.
0: Это сумасшедшие. Да, это люди, кстати, у которых вера в телефон настолько вообще.
1: А он просто умеет менять экран.
2: А у меня сам. На выходных телефон столько раз был в песке, сколько я, наверное, за всю жизнь не был.
0: Что ты делал в песке?
1: Да, кстати.
2: Копал карьер.
3: На рекорде.

0: 9 утра ровно в Петербурге по московскому времени. В этом части с психологом пообщаемся. Конечно же, на какую-то тему, связанную с нашей. А пока к новостям. Так, значит, есть такой Даулат Гири Джи Махарадж. Вам важно это знать. Из Индии. И он бросил учебу. Обратился к религии и уже 12 лет стоит на месте. Он стоит просто на ногах и никуда не идет. Он не сидит, не лежит, только стоит с опорой. Он верит, что так в итоге увидит бога Махадева. Волонтеры его обрабатывают ему ноги. Ноги выглядят очень страшно. Я не советую вам даже смотреть этот видос, но парень 12 лет вообще ими не двигал.
1: Так, что, он просто стоит?
2: А да. Ест, он питается вообще?
0: Ну да, он все делает, все как и мы, только стоит на месте.
1: Он как волк, его ноги кормят.
2: И он вообще не двигается никуда.
0: Он уже не может двигаться из-за того, что он 12 лет стоит на месте. Там такие отеки, как у слона ноги.
2: Ну это вообще жестко.
1: Слушай, на самом деле это же очередь куда-то.
0: Я думаю, что он стал
1: занял. Я думал, он занял. Угу. Там в МФЦ, наверное, их индийский.
0: Мне понравилось, что он бросил учебу и такой, думаю, чем бы заниматься? Буду стоять.
1: Как бросил? Он не дошел до нее, судя по всему. А, он стоит на бирже труда, потому что бросил школу.
0: Не, ну здесь понятно, религия, да? Но есть же вот такие люди, которые неожиданно им в голову что-то такое, бах, и все, я не должен этим заниматься, чем занимаюсь сейчас, буду стоять 12 лет на одном месте.
1: Слушай, а был же еще какой-то индус, он делал почти то же самое, он поднял руку. Он поднял правую руку, да. И не опускал ее, там, пока к нему тоже не пришло просветление. Она пересохла, атрофировались мышцы, и она стала такая худенькая-худенькая.
0: А еще один голову не мыл всю жизнь. Тоже там интересные видосы. Индия вообще удивительная страна.
2: Такие новости всегда там классные.
1: Может быть, достижение в медицине? Нет, я буду лежать, буду плесневеть.
3: На рекорде.

0: рекаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Представляете, оказывается, в Антарктиде рождались люди. По вашим ставкам вообще, сколько человек родилось в Антарктиде?
2: 10.
1: Так, Стас.
3: 3.
1: Ну нет, вы где-то между. Ань, ближе всех 11 человек за всю историю Антарктиды там всего родилось. Представляете? То есть все равно. А я думал, там одни исследователи.
2: Так, ну, исследователи, они же как бы это.
3: Вот и исследовали.
1: Надо исследовать, работать, а не вот... беременеть.
2: Ну, они не хотели там рожать, они просто не успели, может, доехать до теплого.
3: Слушай, как одна сломанная печка, да, провоцирует на создание семьи.
1: Согрелись, хорошо.
3: Тамара, у тебя тулуп-то не такой теплый. Она говорит, Витя, мы уже все сделали, что ты пристал ко мне?
1: Так, штаб-квартира Toyota находится в городе Toyota. Но бренд называется не в честь города, наоборот, город

0: Вот так.
1: Но в некоторых штатах США в 19 веке больных туберкулезом считали жертвами вампиров. Люди верили, что умершие от этой болезни пожирают жизни своих выживших родственников, заразившихся членов семьи. Они говорят, это вампиры, давайте их сжечь.
2: Ужас какой. Ну, по сути, действие, наверное, правильное было. Ну, в те времена, потому что лекарство.
1: 19 век, не так давно.
2: Я не ошибся. Действие было правильно.
3: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Ершова, Гвардейской до Горького. Также по Товарищеской от Латыпова до Вишневского. И по Клары Цеткин от Боевой до Несмелого. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: И Гитлер, Кизлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар, заезжай, центр метро.

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
2: Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
3: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
4: Мне все удобно.
3: Вы хотели сказать «удобно»?
4: Нет.
5: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
2: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде! Лето!

0: Обсуждаем, как понять человеку, что дела у него в гору идут. Я вспомнил. У меня, оказывается, немало знакомых, которые смотрят чемпионат мира по футболу сейчас, там, где он происходит. И вот сразу видно, у людей дела идут в гору. Ну, как бы они там болеют.
1: Они смогли долететь.
0: Ходят, да, на эти матчи, да, и говорят: Никитос, вот мы здесь, кружочки мне записывали. Я говорю: ну классно, ребят, давайте. Удачи вам, у меня утреннее шоу.
2: Еще больше идут в гору дела у тех, кто с поля смотрит на матч.
0: Там вообще запредельно.
2: Там не то, что в гору.
0: Кстати,
2: там...
0: кто, думаете, кто выиграет чемпионат мира? Давайте по-честному.
2: Ой, я не знаю, я болею за испанцев.
0: За испанцев болею?
1: А когда он закончится?
0: Там месяц примерно.
1: Месяц еще?
0: Да. Ну давай, кто тебе кажется? Не, ну, пальцы в небо обычно угадывают.
1: А все страны участвуют?
0: Давай, ты попадешь, давай.
1: Я попаду?
0: Назови страну просто.
1: Греция.
0: Не бабал.
2: Так а что, можно сейчас сделать ставки, ну, приблизительно, и вот в конце, когда закончится чемпионат мира, кто выиграет, получит, ну, маленький приз у нас.
0: Ну, все, конечно, говорят про Португалию.
1: А, да, тогда Португалия.
0: Все очень хотят, чтобы...
2: А почему, Ань?
0: Пришли.
1: Ну, как Никит сказал, потому что...

0: Рекорд. Новости.
1: В МВД рекомендовали россиянам скрывать геометки и ограничивать доступ к своим страницам в социальных сетях. Ведомстве пояснили, что такие меры помогут лучше защитить персональные данные от злоумышленников. Также гражданам советуют использовать настройки приватности и включить двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах и онлайн-сервисах. Российских туристов предупредили об участившихся случаях ограблений в Чили. Посольство России в Сантьяго рекомендовало путешественникам не демонстрировать дорогие вещи, держать сумки закрытыми и не оставлять личные вещи без присмотра. Российский канонист Сергей Семенарев завоевал золото чемпионата Европы в Португалии на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке. Ранее еще одну медаль сборной России принес Захар Петров, ставший серебряным призером на дистанции 1000 метров. Россияне выступают в турнире в нейтральном статусе. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены.
8: Поехали.

0: регистрации ИП, счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!

0: Бронь столов 225-44-33.
1: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
2: «Санрайз Групп» в Казани. Для вашего «Субару» официальный сервис.

Record. Dance Radio. Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Я предлагаю начать понедельник, рабочую неделю. Столько приятных новостей, исключительно с приятных. Черешня помогает бороться с отеками. Вот она, та самая неожиданная польза черешни. Кроме того, черешня, оказывается, уменьшает воспалительные процессы, снижает нагрузку на сердце, на сосуды, опять же, ну, антиотечные средства, и укрепляется иммунитет. Друзья, я поняла, вот, оказывается, чем обоснована эта супервысокая стоимость черешни. Так, ну, мы все-таки, да, эфир какой? Федеральный. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение «Радио Рекорд» и рассказывайте, сколько вот сейчас, на данный момент, стоит килограмм черешни.

0: вашем городе. Я сегодня, идя на работу сюда, на рекорд, заметила, что 495 рублей, вот пока самый дешевый вариант черешни у нас в Петербурге я нашла. А так 700-800 рублей. Рассказывайте, у вас сколько стоит? Почем? Анима в этом часе и Beautiful. Также впереди Pnau to Corazon. А еще слышим Джоэль Кори и Devotion. И, конечно, Эвелон Рокстон, Vertigo. В начале часа Сони Фадера, Think About Us, и все это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето! На рекорде. Лето!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы же обсуждаем, как и где вы опозорились.
2: Вчера отправил любовное письмо своему начальнику, мужчине, вместо своей жены. Начальник подошел ко мне и сказал: я не знал, что ты до такой степени любишь свое начальство. В конце вместе посмеялись.
3: А на утро уже повышение.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
4: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: После подписания меморандума о прекращении боевых действий США и Иран будут вести переговоры в течение 60 дней. Об этом сообщил замглавы МИД Ирана. По его словам, на встречах обсудят отмену санкций против Тегерана и вопросы иранской ядерной программы. Подписание меморандума запланировано на 19 июня в Швейцарии. Частные клиники обязаны бесплатно оказывать экстренную медицинскую помощь, напомнили в Госдуме. Речь идет о случаях, когда есть угроза жизни или здоровью человека, например, при инфаркте, инсульте, тяжелых травмах, сильном кровотечении или потере сознания. В таких ситуациях помощь должна быть оказана безотлагательно и бесплатно. Бюджетный отдых за границей этим летом обойдется россиянам минимум 100-150 тысяч рублей на одного взрослого, сообщили в АТОР. В такую сумму входит поездка на 7-10 дней с перелетом и проживанием в отеле. Для ребенка стоимость составит около 80-100 тысяч рублей. При этом более дешевые варианты могут заметно уступать по уровню сервиса. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хилинрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Рекорд.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. «Рекорд Дэнс Радио».

0: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etazhi.com. Твой новый дом

0: Начинается здесь. 12+.
1: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань. Тики-вики.
2: Веселые каникулы только с Тики-вики.
3: Тики-вики.
2: Родители и дети, приходите.
4: Тики-вики.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

jam is pumping. Look ahead, the crowd.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Сейчас будет новость, на которую меня натолкнул наш звукорежиссер. В Японии начали продавать съедобную... Что? Съедобную кошачью шерсть. Ну, на самом-то деле, это обычная сладкая сахарная вата. Я знаю, что не самая полезная. Вот вы не поверите, я ни разу в жизни не пробовала сахарную вату. Кстати, кошачью шерсть пробовала, и даже сегодня утром было, был эпизод тоже. Так вот, сахарная вата вот в данном случае выглядит как клоки шерсти трехцветной кошки. Все это можно отведать в качестве десерта в Якогаме. Знаете, гости кафе очень довольны. Кошатники в восторге. А я кошатница, я бы хотела, мне бы было интересно. Друзья, рассказывайте, что самое странное пробовали из еды, и вам это понравилось. Мартин Гаррикс, Эд Ширан в этом часе. Repeat it. Еще услышим KDDK, Cricket Love.

Конечно, Dub Dogs. How does it feel? Уже сейчас BBRX и Faithless, New Religion, все это рекорд. Dance лето. Рекорд.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама.
2: В Экспокар на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в Экспокар на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской, дом 7.
3: Цена с учетом бедственной выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новый Jetour за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Jetour при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Jetour Диалог Авто на декабристов.
3: Стоимость указана за автомобиль Jetour Dashing 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
5: Не оферта.
6: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
7: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Бесконечно можно смотреть на 3 вещи.
10: Нет.
9: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: проверку документов или консультации. Таким образом, они похищают деньги, личные данные и данные банковских карт. Шри-Ланка работает над расширением авиасообщения с Россией. Как заявили в Минтуризма острова, местные власти стремятся запустить несколько чартерных рейсов из Москвы в Коломбо, а в зимний сезон из Петербурга и Екатеринбурга. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Дэнс лето! На рекорде! Yeah!

0: детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла в ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Роняем цены на газ, на АЗС или ком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. Или ком. Если газ, то у нас.
10: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
11: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
12: Реклама в Казани 500-54-20.

Radio. Record. Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина, и о похудении, ну, конечно же, о летнем давайте говорить. Стало известно, кто не обещал, не планировал, но похудел. Аленке полегчало. Никто, а что? Шоколад Аленка снова стал легче. Производитель уменьшил ее вес до 75 граммов. Ну, там все есть уже, считай, нечего. Изначально плитка весила 100 граммов, потом 90, ну и еще уменьшилась на 17%. Чтобы скрыть эту разницу от покупателей, в самом шоколаде сделали глубокие борозды и пустоты. При этом размер упаковки и цена остались прежними. Я даже не знаю, что на это сказать, но вот меньше шоколада. Я считала, вернее, читала, что шоколад делает нас счастливыми и так далее. Ребят, друзья, что же вы творите-то? Друзья, загляните, пожалуйста, в мобильное приложение Радио Рекорд и напишите, а что вас делает счастливым, вот несмотря ни на что. Кэлвин Харрис в этом часе. Джесси Satisfy.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки.
2: А если больше? Я что, ненормальный? Другой вопрос. А громкость имеет значение?
3: А еще важна тональность, наверное.
4: Чистая си. Кто сказал, что это норма? Почему не 10-15? Друг интересует.
2: Когда спустили директиву, следуйте. Ваше дело ваше.
4: То есть мне прямо сейчас сдерживаться?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд.
5: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Габишева от Зорги до Кулгали. Также по Кулгали от Фучика до Агачлык. И по проспекту Амирхана от Чистопольской до моста Миллениум. Всем удачи на дорогах.
6: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
7: И Гитлер, и злары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар, заезжай, центр мира.

0: информация радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
2: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: В России выросло число случаев, когда водители скрываются с места ДТП, сообщает ГИБДД. Чаще всего такие инциденты фиксируются в Нижегородской и Челябинской областях, Приморском крае и Москве. По данным экспертов, водители нередко уезжают в состоянии стресса или паники, однако в большинстве случаев, примерно в 80%, их удается установить. Эльвира Набиуллина примет участие в пресс-конференции по ключевой ставке 19 июня. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. Ранее сообщалось, что глава Центробанка взяла больничный. РЖД временно приостановили продажи билетов на часть поездов с юга России на сентябрь. В компании сообщили, что это связано с ремонтом инфраструктуры. В РЖД уточнили, что изменения носят временный характер. Продажи будут открыты в ближайшее время после корректировки графика. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд, реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.
0: Рекорд.

0: Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
2: Дэнс Радио. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. Ограйн 120-160-00-56-261.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Хочу на море.
6: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
5: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
7: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: Додо.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Цена за комбо, пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
10: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
11: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
12: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

русскоязычная электронно-танцевальная музыка, и это радиошоу называется «Русский час». Предыдущий выпуск был, соответственно, у нас вчера. Если мало ли вы пропустили, забегайте в телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд». Найдете много новой для себя музыки. И, разумеется, трек-лист прилагается. В общем, каждое воскресенье ждем всех любителей русской танцевальной музыки в нашем эфире в 3 часа пополудни. Ну а вот что мы с вами послушаем в ближайшие 60 минут из самого вкусного и интересного. Это будут Боб Синклейр и Кайза, «I Can't Wait», «Рекорд Микс». Джон Саммит и Джулия Чёрт, «Shades of Blue», «Рекорд Микс». Новинка, Робин Шульц и Барбс, «Better Times», «Рекорд Микс».

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
1: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по Сибирскому тракту от Арбузова до Журналистов. Также по Кулгали от Габишева до Овражной. И по улице Петра Витра от Дементьева до проспекта Амирхана. Всем удачи на дорогах.
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: И Гитлер, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар, заезжай, центр мы...

0: Рекорд. Реклама.
1: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с Канавто с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в Канавто с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230 30 30.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, Набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741, 16+.
4: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
5: Мне все удобно.
4: Вы хотели сказать «удобно».
5: Нет.
6: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
7: Застройщик «Лосер». ЗПЭК С-32. Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на нас.дом.рф.
8: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
9: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
10: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
11: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
12: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
0: Реклама в Казани 500-54-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия поддержала начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщил премьер-министр Петер Мадьяр, отметив, что процесс может занять годы. По его словам, открытие первого переговорного блока стало возможным после обязательств Украины по соглашению о правах венгров в Закарпатье. В Великобритании запретят доступ к соцсетям для пользователей младше 16 лет. Об этом сообщил премьер-министр Кир Стармер. Ограничения планируется ввести весной 2027 года. Россияне имеют право оформить отпуск за свой счет продолжительностью до 5 календарных дней для подготовки к свадьбе, сообщает Минтруд. Отмечается, что работодатель не может отказать в предоставлении такого отпуска. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама.
3: Мам, чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд

0: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали.
2: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Уже обсуждаем, как и где вы опозорились.
2: Вчера отправил любовное письмо своему начальнику мужчине вместо своей жены. Начальник подошел ко мне и сказал: я не знал, что ты до такой степени любишь свое начальство. В конце вместе посмеялись.
3: А на утро уже повышение.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
4: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
5: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Bro.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
5: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
6: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
7: О, «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
8: Sunrise Group в Казани. Для вашего «Субару» официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
9: Каждое утро на АЗС Таиф НК начинается с ароматного кофе. Покупайте кофе, используя QR-код в нашем мобильном приложении, и получайте шестую чашку кофе со скидкой 99%. Подробности об акции уточняйте на АЗС Таиф НК. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не является публичной офертой.
10: ООО Таиф НК АЗС. Город Казань. ОГРН 104-160-500-67-28. 18+.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
12: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
13: Додо.
10: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Цена за комбо, пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». ООО «Орса». УГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
14: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
15: Тики-вики.
14: Родители и дети, приходите.
15: Тики-вики.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
2: Хочу и баста!
0: Хочу и баста!
2: Мы начинаем!
3: Всем привет, привет, привет! Это Радио Рекорд, это шоу «Хочу и баста», я Антон Чех у микрофона. Ну что, как твой первый рабочий день прошел? Понедельник. Все, наверное, ждали дождь, а сегодня по 30 градусов. Шикарная погода. Кстати, знал бы ты, сколько с утра людей валяется на пляже. Я вот с утра хожу каждый день гулять на пляж тут на набережной Казани и узнаю, сколько оказывается безработных. Ставь лайк, если ты каждое утро едешь на работу и смотришь на них и думаешь, эх, счастливые люди. Кстати, нам не важно, безработный ты или работаешь 24/7. Треки ты можешь слушать бесплатно в любой момент своей жизни. Например, что ты услышишь сегодня? Billie Jean, трек DJ Lewis и Sweet Power. В тему, да, под новый фильм «Майкл»? Ну а что еще? Hugel, Tupac, Arash и Day Call с треком «I Adore You».

Joel Corey and Ra с треком Devotion Sweetest Emotion. Это многое-многое другое. Розыгрыши, конкурсы, все, что ты любишь, получишь на Радио Рекорд. Это шоу «Хочу и баста». Мы начинаем.

Ты можешь начать свой рассказ мне прямо в Телеграм на номер 8-939-303-101-9 о том, как же ты провел эти классные выходные. Я напомню тебе, что был прекрасный День России. Выступали группа «Корни». Я, кстати, там был. Если ты там был, пиши, передавай привет и тем, кто тоже с тобой должен был пойти и, например, не пошел. Так что ты можешь сделать здесь все. Ну, ты же знаешь, у нас здесь, как всегда, братская атмосфера, так что сейчас будем разгонять.

Кстати, сходил ли ты уже на новый фильм «Майкл», который идет в кинотеатрах? Вот только что прозвучал трек «Билли Джин», и прям многим, наверное, напомнило знаменитый трек Майкла Джексона, собственно говоря, сделанный ремикс был именно на эту песню, на оригинал «Билли Джина». Вообще, я вот еще не сходил, но иногда мы здесь разыгрываем на «Киномакс» билеты, так что не пропускай наши розыгрыши ни в коем случае, потому что ты иногда можешь даже бесплатно сходить в кино, вот.

Кстати, вот я только что говорил о кино, и вообще не заметили, что в последнее время как-то как будто это куда-то история делась, да? Раньше я помню даже по себе, что каждые выходные собирались в кино, ходили на все премьеры, на разные фильмы, и вот примерно в ковидное время, да, все что-то как-то забросили кино, и в итоге оказывается-то, а не так уж оно и надо нам в кинотеатр ходить. Ну, у меня, по крайней мере, в окружении так, я не знаю, у вас то же самое, или вы все еще ходите в кино, как по старинке, на IMAX, на все премьеры собираетесь. Понятно, что сейчас уже несколько премьер, там, которые по миру выходят, нету, но все-таки на наши фильмы выходите или нет? Ну, пишите обо всем. Номер вы помните в Telegram 8 939 30 319 для ваших сообщений всегда вас ждет.

0: Рекорд. Реклама.
1: В «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7.
2: Цена с учетом бедственной выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
6: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

А вот мне тут пишут, говорят, ходим в кино, только если позовут. Ну, а что? Что у нас? Мужчин не осталось, которые зовут в кино, что ли? Или, может быть, в этом проблема? Мужики, может быть, нас? Может быть, девчонки-то у нас хотят в кино, просто мы их не зовем. Ну, вот хотя Леонид мне пишет, что входили в кино вчера всей семьей на Майкла. И все нормально, значит, ходят люди в кино, все нормально. Значит, это у меня, значит, что-то такое случилось. Видимо, я давно в кино не был, подумал, что и все не ходят. Так что пора уже идти на Майкла, действительно, и не только на Майкла.

Продолжаем тему кино. Хочется немножко еще обсудить все-таки, как сейчас проходит эта культура смотрения. А вы тоже покупаете, да, какие-то снековые такие попкорновые мероприятия для того, чтобы посмотреть фильм? Вот можно вообще просто взять, просто купить билеты и пойти посмотреть в кино, молча посидеть 2.5 часа, посмотреть какой-нибудь фильм? Кто-нибудь так делает из наших слушателей? И не помню такого, чтобы я ходил в кино на сухую. Что-то пить обязательно, что-то есть надо. По-другому никак вот не смотрится, информация не запоминается. Я, кстати, вот очень часто бывал, всегда в кино засыпал. Поэтому какой бы там фильм классный не был, я постоянно засыпаю. Поэтому мне обязательно надо что-то вкидывать и есть, чтобы не заснуть. Если у вас такая же проблемы, можете тоже делиться. Вот вообще, сколько сейчас стоит попкорн в кино? Это вообще дорого сходить в кино? Пишите, ребят, мне я в кино хочу.

Да, я так и знал, что большинство не ходят, как и я, в кино без каких-то снековых мероприятий. Обязательно начосы, обязательно попкорны, сладкие, соленые, сырные. Вот это все надо покупать. Поэтому по-другому сложно, по-другому засыпается, по-другому будет невкусно смотреть кино, и вообще фильм не понравится, да ведь? Так ведь получается, что вряд ли кому-то понравится фильм, если там, если его есть не под попкорн. Вот так именно я и скажу, так и закончу. Сейчас будет реклама скоро после трека Array DJ Lev Duhast, а потом мы обязательно разыграем. Что мы разыграем? Ну, твою любимую еду, как обычно.

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Джетур

0: Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
1: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Модель за 2025 год.
2: В ленте. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет.

Я напоминаю, что совсем скоро у нас будет очередной розыгрыш. Я его сейчас как раз придумываю, докручиваю, чтобы такого интересного у вас спросить. Но раз уж мы сегодня ушли в тему кино, то так и будет. Обязательно что-нибудь про кино, про то, что мне удалось посмотреть в выходные, потому что у меня вчера как раз был массовый просмотр кинофильмов. Давно я себе не организовывал такой киновечер. Вообще, кстати, часто вы для себя организовываете, может быть, дома вечера просмотра кино? Тоже таким делитесь обязательно в эфир Радио Рекорд. И мы любим разгонять же такое, да, с вами, любимые мои радиослушатели.

Вот так неожиданно в эфир Радио Рекорд ворвалась и Мари Краймбрери. У нас такое бывает не часто, но тем не менее, иногда русские треки тоже неплохо залетают. Давай поговорим немножко о конкурсе. Все-таки надо же что-то разыграть сегодня. Я напоминаю, что мы разыгрываем еду. Как обычно, ты можешь через радиоэфир Радио Рекорд вкусно поесть. Ну а история следующая. Так как я сегодня уже обозначил, что тема нашего эфира — это кино, то отгадай, пожалуйста, самый крутой фильм про космос, который ты знаешь. Самый классный, самый правдоподобный и самый невероятный фильм про космос. Если ты его угадаешь, то я тебе обязательно подарю сегодня приз.

0: Ну что, ребят, сегодня особо без интриги, потому что в целом фильм отгадали практически сразу же, практически в первую секунду. Я еще не успел даже договорить, выйти из эфира, как мне его уже написали, этот фильм, в личку. Конечно же, это фильм «Интерстеллар». Хотя многие назвали там и «Вызов», Леонид, например, назвал, ты тоже «Интерстеллар» назвал, и «Вызов» назвал. Все-таки первой была Маша, первой была Мария, которая написала мне в личку, сказала, что это «Интерстеллар», конечно, потому что я именно этот фильм пересмотрел, и тебе советую это сделать, просто невероятно. Кстати, недавно смотрел какое-то интервью, где сказали о том, что «Интерстеллар» действительно очень правдивый фильм. Да, конечно, есть вымысел, особенно тот момент, где он в книжках пытается дать послание своей дочери, да, через гравитацию. Ну, вот это, возможно, вымысел, потому что это еще доказать не удалось, да? Никто еще через книжки нам не передавал приветов, но через радиорекорд, через радиорекорд можно передавать приветы вне времени и пространства. Так что я тебе так скажу, обязательно это делай. А Ренат вот сказал про «Пассажиров», тоже, кстати, классный фильм, можно обязательно его пересмотреть на выходных. А Мария, два бизнес-ланч отправляется тебе. Максимилиан, прекрасно покушай. Приятного аппетита. Record Dance Radio. Погода на Первом танцевальном сейчас в Казани плюс 24. Небольшой дождь все еще ожидается, но не факт. Да, потому что сегодня мы его ждали весь день. А завтра 23 градуса обещает нам погода. Плюс облачно с прояснениями и малооблачно. Ну, возможно, чуть-чуть будет попрохладнее, чем сегодня. Зато не будет дождя вроде как.
1: Спонсор программы — жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Рекорд. Реклама.
5: Готовите автомобиль к летним путешествиям? Мы продлеваем нашу акцию на повышенные бонусы при покупке масел Таиф. Заботьтесь о двигателе вашего автомобиля с максимальной выгодой. Подробности об акции уточняйте на АЗС Таиф НК. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не является публичной офертой.
6: ООО Таиф НК АЗС. Город Казань. ОГРН 104-160-500-67-28. 18+.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: Додо.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
9: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
10: Где участок выбрать?
11: Какой фундамент?
10: Какой кирпич?
11: Сколько это вообще стоит?
12: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
13: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

А я напоминаю, что в эфир Радио Рекорд можно передавать приветы, поэтому сейчас привет я обязательно хочу передать самому лучшему папе, который находится в Хабаровске. Передает ему Лена привет, его зовут Алексей, так что вот так далеко из Казани, да, отправляется привет прямо непосредственно в Хабаровск. Ну и в Читу тоже можно отправить привет, от той же Леночки мы отправляем обязательно самой лучшей бабушке. Ну и всех она зовет в Москву, да, так что мы с вами тоже, я думаю, можем поехать с вами в Москву. Леночка зовет, кстати, и нас, так что приезжайте, обязательно Москва нас ждет. Но, кстати, у нас Москва тоже в Казани неплохо, так что приезжайте, приезжайте.

А вот так мы сегодня закольцевали наш эфир треком «Суппелямя». Напомню, такая молдавская группа существовала. И я думаю, все еще существует, и все у них хорошо. Ну, и я желаю вам тоже всего хорошего, потому что эфир наш уже подходит к концу, как ты понял. И спасибо тебе еще раз за участие. Спасибо тебе за то, что ты был со мной в этот прекрасный вечер. Ну и хорошего тебе окончания этого дня. Ну и начало следующего. Пока. Это было шоу «Хочу и баста». Пока.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Я вам хочу рассказать о том, какие классные радиошоу будут звучать у нас сегодня вечером понедельника в нашем рекордном эфире. Во-первых, через час ловите шоу Кремова и Хрусталева. Эти парни обсудят все новости, которые произошли в России и мире за последнее время в несколько ироничном ключе. Далее эфир забирает Team Vox с шоу Рекорд Пати и Рекорд-релиз. Шоу «Рекорд-релиз» будет у нас в 11 вечера по московскому времени. И там мы представим для вас самые новые треки из мира электронной танцевальной музыки. Далее в полночь, традиционно по понедельникам, у нас в эфире диджей Фил и его легендарное радиошоу-трансмиссия. А в 2 часа ночи диджей Кефир раздаст вам классный хаос музыки. Вот такое вот у нас расписание. И давайте также узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут Green Velvet и Медуза «La La Land».

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance.

0: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
1: И Гитлер, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда, место для авто, целый гектар заезжается.

0: Рекорд. Реклама.
1: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с Канавто с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в Канавто с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла в ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в магазинах.
3: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто».
4: Ведь количество строго ограничено.
3: «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
5: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
4: Не оферта.
6: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
7: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
0: Реклама в Казани 500 54 20.

0: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.
1: Дэнс лето. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме предлагают запретить депутатам и сенаторам иметь недвижимость за границей, сообщает ТАСС. Законопроектом предлагается включить в перечень оснований для досрочного прекращения полномочий приобретения или наличия у парламентария или его семьи недвижимости за пределами России. Каролина стала обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. В финальной серии она обыграла Вегас по победам 4-2. В шестом матче серии Каролина взяла верх в гостях 3-0. В составе Каролины трофей завоевали россияне, вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников. Турпоток россиян на китайский остров Хайнань вырос почти на 70% с начала этого года, сообщили в АТОР. Почти половина туристов выбирает пятизвездочные отели, еще около 43% – четырехзвездочные. Рост спроса связывают с безвизовым режимом, развитой инфраструктурой и доступными ценами на летний отдых. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Все сложится с новым кроссовером Тенет T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на Тенет.

0: управляй прогрессом.
1: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Tank 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.
2: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Рекорд.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки.
2: Если больше. Я что, ненормальный? Другой опрос. А громкость имеет значение?
3: А еще важна тональность, наверное.
4: Чистая си. Кто сказал, что это норма? Почему не 10-15? Друг интересует.
2: Куда спустили директиву? Следуйте. Ваше дело вам.
4: Пусть я прямо сейчас сдержусь.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
7: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
8: ООО «Аквапарк Субар». ОГРН 112-169-003-3255-0+.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
3: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Селеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Селеком».
4: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и, как всегда, стало быть вместе с тобой, дорогой наш слушатель. Мы будем в течение ближайшего часа твоей и того, и так недолгой жизни обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, сварливый старичок Шопенгауэр как-то сказал, что читать — это думать чужой головой. И слава богу, что в его времена не было радио, иначе он что-нибудь сказанул бы и про него, что, например, слушать говорящих людей по радио — это думать не очень умными головами. Но, а в нашем случае мы даже не предлагаем вам думать, а скорее наоборот, отключить все думающее, включить все расслабляющее, ибо мы уже здесь и обсуждаем новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Чем умнее человек, тем хуже он готовит, считают психологи. По словам специалистов, талантливые и увлеченные люди нередко уделяют меньше внимания бытовым навыкам, поскольку их энергия и интересы сосредоточены в других сферах. Как отмечают эксперты, психика склонна направлять ресурсы на то, что человек считает наиболее важным, оставляя меньше внимания повседневным задачам.
2: Вот это хорошая новость. И вот тут-то все сходится, господин Кремов, а? Что? Потому что я-то терпеть не могу готовить и никогда этого не делаю. И, кстати, именно поэтому, потому что я не хочу тратить время на всякую ерунду, когда есть куча всего полезного и интересного. А вот вы, господин Кремов, готовить любите.
1: Любите.
2: И, может быть, уже не пора ли уже поумнеть и завязать?
1: Секундочку. А? Вот как умный человек обращаю ваше внимание на такой аспект. Чем умнее человек, тем лучше он готовит. Да, я люблю готовить. Да, люблю, очень люблю. Но откуда вы знаете, как я готовлю? А как? Вы пробовали хоть раз? Вот вы любите петь, пацаны в эфире поете. Но это значит, что вы хорошо это делаете, понимаете?
2: Ну, кстати, просто человек любите. Многое говорят, что хорошо. То есть я правильно вас понял, что вы готовите, да?
1: Ну, я не знаю.
2: Нет, подождите, секундочку. Нет, тут... Тогда объясните мне, если вы не умеете готовить, нафига вы это делаете?
1: Я люблю. А вы вот даже не пробовали ни разу готовить?
2: Нет.
1: Может, а если бы попробовали, может быть, вы готовите, как Гордон Рамси, Джейми
2: если,
1: Оливер?
2: Если бы я попробовал, вы работали бы на радио одни. Я не знаю, как вы готовите? Что, бомж?
1: Что бомж?
2: Пальчики оближет? Или что?
1: Что вам там бомж
2: или оближет? Или бомжу? Нет, мне, объясните мне, вы любите готовить?
1: Да, я люблю.
2: Готовите готовить. Хорошо?
1: Да, нормально. Ну, нормально.
2: Вот. Видите, вот все и сходится. Окей, но у меня тогда вопрос. Хорошо, если есть вот такая корреляция между умом и умением готовить и любви к кулинарии, а тогда у меня вопрос серьезный. Я бы сказал прям такой вот ребро.
1: Давайте, давайте.
2: А как тогда насчет кулинарных шоу? Вот этих бесконечных телевизионных всяких, вот этих вот, да? То есть тогда что получается? Получается, что их ведут вообще клинические идиоты. Так, то есть самые конченые, что ли? А ведь, знаете, я вам скажу больше. А ведь есть такое кулинарное шоу, называется, если не ошибаюсь, «На ножах».
1: Есть такое, да.
2: А, ну так слушайте, ну тогда это уже вообще просто опасно. То есть получается, что они и без ума, да еще и с ножами. То есть они могут реально порезать.
1: Я вам больше скажу. Есть как бы параллельное с ним шоу, как бы, которое называется «Молодые ножи».
2: Что?
1: Ну, там тоже,
2: Что?
1: Тоже ножи молодые там.
2: Все. Как? Кто им разрешает это делать?
1: Ну, смотрите, я вам скажу вам. Понимаете, тут как и в жизни, как в любом другом сфере. Есть как бы разные ведущие шоу. Есть умные, есть не очень. Есть там Юлия Высоцкая и тот же там Гордон Рамзи, там, да, например. Ну, это как бы по-разному. Раз на раз не приходится, понимаете?
2: А кто из них, по-вашему, умный?
1: А я вот не скажу.
2: Окей, ладно, я не знаю. Но, знаете, на самом деле, давайте признаемся и не будем замалчивать этот темный момент, это темное пятно на нашей биографии. Мы же с вами тоже вели кулинарное шоу. Я даже помню, как оно называлось. Оно называлось «Копипаста».
1: Да.
2: Помните, где это было, я уж не помню, что это за канал.
1: Какой-то канал кулинарный, кстати.
2: Ну, не важно. Но там, кстати сказать, готовили-то вы.
1: Да.
2: А я там читал новости. И делайте выводы.
1: Ну, и... читать новости, значит, тоже ума много не надо.
2: Да!
1: Я готовил, шутил как бы там, да?
2: Ну да, шутили и готовили, да, шутили своими блюдами, так что я не траванулся. И гости там были. Я, кстати, даже помню некоторых из них. Помните, там был Ника Сафронов, если я не ошибаюсь?
1: Да, я вам больше скажу, там был артист по фамилии Тутрюмов. Фамилию вы не могли выговорить раз с десятого.
2: А это все потому что... Ну, конечно, потому что я был занят выговариванием фамилии, а это дело сложное, а вы какой-то готовкой. Там еще была Буланова, там кто-то рос, да, и все помнят этих людей.
1: Это были и пилотные выпуски, мы разминались как бы на того, кто под рукой
2: но
1: был.
2: Но это не важно, важно, что готовили-то вы, да, А они не готовили, они только ели то, что вы приготовили. И, кстати, это реально жутко, если в этом разобраться. То есть вот это значит, что в Никосе Сафронове есть частичка вас, вашей еды.
1: Да, моей души. И в Тютрюмове.
2: А, кстати, души. Только ли души? Вы туда больше ничего не клали?
1: Были секретные ингредиенты, которые предпочитаем мы, повара, не афишировать.
2: Потому что они-то...
1: Секретный соус.
2: Никто не видел, что вы там готовили.
1: Брызнул немножко соус.
2: Вы брызнули в Сафрону. Или как его, я сейчас могу говорить, тут Трюмов, кто бы это ни был. Ну, вопрос серьезный, как видите. Поставлен он не нами, а учеными, как обычно. Ха-ха-ха, за большую их ученую зарплату. Так вот, вопрос. Вот очень простой вопрос, на самом деле. Ты любишь готовить? Это первое. Второе. Ты умеешь готовить? Вот Кремов утверждает, что он любит, но не очень умеет. Ну и самое главное, чувствуешь ли ты соотношение между умом и умением готовить?
1: В твоем окружении. Это может быть личная жизненная статистика, опыт твой.
2: А может, это полная ерунда. Например, там, и готовит человек умный. А может быть, правда. Да, реально, и готовит, и клинический просто идиот. Ну вообще просто.
1: Ну, гении не во всем гениальны, знаете.
2: Ну, короче, и да, и еще важно, что последний раз ты приготовил? Вот это для меня лично. Потому что от этого очень многое зависит. Вот что вы
1: или последний раз? Какая-то фишечка твоя, что ты готовишь, вот просто как, просто как бы чистый мед, как бы такая вот.
2: Да, но при этом, да, и при этом не очень умный. Да, там случаи, связанные с тем, что ты не умный. Ты понял, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиян обвинили в создании дефицита бензина на заправках. По данным СМИ, нехватка топлива во многом связана с искусственным ажиотажем. Водители начинают массово запасаться горючим, опасаясь его исчезновения. Психологи объясняют это эффектом социального раздражения, когда тревога быстро передается от человека к человеку. В результате люди сами создают дефицит, которого изначально опасались.
2: Бензина нет из-за социального заражения?
3: Ну, то исключительно, конечно. А из-за чего? Какие у вас еще версии? Какие варианты?
2: Да нет, я просто не знал. То есть проблема в том, что как бы все заразились, да?
3: Да, вот свежнулось. Там уже ввели бензин по талонам, там разрешили продать какой-то...
2: Вот зараза, бензин. А вот мне интересно, то есть, а когда он был, это просто не было заразы,
3: да?
2: Как бы, да? А вот что сначала? Как бы зараза, а потом массово запасаются горючим? Или сначала массово запасаются горючим, а потом зараза?
3: Ну, конечно, сначала как бы заразой запасаются горючим. Вот, наверное, какой-то один китаец что-то съел в Китае. И пошло, как бы, пошло начал тревожиться, как бы, да?
2: Да.
3: И передавал...
2: А все оттуда, да? И ковид оттуда, и это, конечно. Но социальное заражение. Как это свежо. Ой, как. Молодцы психологи. Хорошо, поздравляю, надеюсь, будет премия. А вот реально, вот у меня такой вопрос. Я просто, может быть, а что, вот россияне действительно массово скупают бензин? Вот вы сколько уже затарились?
3: Ну, я-то тут, как бы...
2: Не, просто скажите честно, место под диваном еще есть?
3: Да нет, у меня там место, знаете, там просто там...
2: Там, на соляну.
3: Человек, блядь.
2: Да, вы знаете, как покупать диваны. Нет, ну серьезно, сколько вот у вас? Потому что на самом деле, ну, ведь это, конечно, хорошо, это правильно, что, наверное, россияне скупают, но ведь можно не только скупать бензин, можно его еще и нюхать впрок. Да?
3: Вот зачем это?
2: Ну как, чтобы на всякий случай, так сказать, я имею в виду, чтобы остался этот запах, а вдруг он исчезнет совсем. Слушайте, ну в любом случае, а что они хотят от нас, от россиян? Ну, конечно, социальное заражение. Ну, конечно, у нас, у россиян, рефлекс. Чуть что, сразу затариваться на черный день. Только раньше, как бы, россияне чуть что сразу скупали гречу, а теперь еще и бензин. И теперь на полках рядом с гречей и маринадом стоят канистры. А я вам скажу больше. А вот скоро те, кто ездят на газе, они же еще и газ будут скупать. А потом, когда совсем станет туго, они еще сами будут этот газ производить. Знаете, газики, домашний газ такой.
3: Ну да, как-то. Нет границ смекалки народной. Ну, знаете, конечно. Есть хороший способ борьбы с этой эпидемией социального заражения. Собственно, опыт пандемии. Нас нужно всех на карантин. Тут два плюса. Мы не будем заражать друг друга нахрест на карантине, да, этой социальной тревожностью. А второе, нам не нужен будет бензин, нам некуда будет ездить. Мы будем сидеть дома на удаленочке.
2: А маски?
3: Ну, маски...
2: Маски какие-то нужны?
3: Нет, социальные, должны маски быть смешными, веселые, позитивные.
2: Нет, маски в любом случае должны быть, особенно если будет еще речь про газ, если будет скупать газ. Потому что, когда люди будут сами производить газы, нам маски будут нужны хотя бы для этого. Ну, какой карантин, какая пандемия без масок, да? И, да, и понятно, люди сами производят газ, да, там, скажем, бери, бабушка газа сама испускала, например, да, и вот тут нам пригодятся маски.
3: Выдержанный такой. Купаж. Ну, такой, ну, что?
2: Пропан. Два.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд Релиз».
1: «Рекорд». Реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.
3: Спонсор часа ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: практически феминистки.
1: Ну, слушайте, я не знаю, я тоже из дома не выходил эти все вот длинные выходные. Может, это случилось?
0: Что-то случилось, я просто...
1: За новостями не следил.
0: То есть спецподразделения должны отслеживать публикации и реагировать на случай унижения мужчин?
1: Ну, случай — это унижение мужчин.
0: Нет,
1: есть же, наверное.
0: Не так, что прям спецподразделение.
1: Да, спецподразделение.
0: Подразделение — это значит, что-то реально случилось. То есть мы все проспали. Может, тут на праздниках тети так унижали наших мужиков. О чем речь? Насколько мне известно, у нас, если есть какой-то крен в неравенстве, то он в так называемую патриархальную сторону.
1: Ну, легенький такой, да. Совсем небольшой.
0: Да, в сторону доминирования мужчин. Слушайте, все. Я, кажется, понял. Все прояснилось. Да, успокойтесь, все нормально, все присаживайте, все хорошо. Знаете, в чем дело? Похоже, у нас возникло просто ужасное недоразумение. Возможно, просто, и возможно, кстати, на выходных, кто-то зашел не на тот сайт. Кто-то просто случайно зашел на сайт kukold.bold. Да, или там на сайт страдания молодого куколда. Ну или на сайт там bdsm.usa.
1: Или КЗ, Казахстан.
0: То есть он зашел туда и видит там настоящий ужас. Там женщина не просто обзывает, она мужика, извините, порет. А у него еще и шарик во рту. Ну это же вообще никуда не годится.
1: Это неприятненько, согласен.
0: Конечно, еще стягает его плетью, приговаривает. Ах ты опущенец там туалетный, утенок.
1: Ну то еще, что же важно. Это предложили кто? Правильно, общественники, да? О которых мы много в последнее время с почтением и уважением говорим. Ну, зачем? Ну, вы же уже общественники. Зачем вам создавать какие-то спецподразделения? Вот
0: да,
1: на общественных началах, как бы, сами делайте. Если там, если закон нарушен, то только...
0: Конечно, создавайте... А да, не надо перекладывать, конечно, ответственность на кого-то еще. Делайте сами, создавайте бригады. Возможно, нужны новые дружинники. Дружинники антикукол. То есть, возможно, что вот когда там, например, там женщина порит связанного мужика, оказать ему первую помощь и оперативно вытащить красный кожаный шарик изо рта.
2: Крем-хруст-шоу. Новый трек на рекорде. Кэлвин Харрис и Джази. Satisfy.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянин не смог улететь в Северную Македонию из-за совета чат-GPT. По данным СМИ, нейросеть ошибочно сообщила мужчине, что виза для поездки не потребуется. После этого он купил билеты, забронировал отель и автомобиль, однако в аэропорту семье отказали в посадке из-за отсутствия необходимых документов. Попытка доказать свою правоту с помощью ответа чат-GPT успехом не увенчалась. Сотрудники авиакомпании предпочли довериться законодательству, а не искусственному интеллекту.
2: Да ладно! И что, даже когда он в телефоне показал текст, не про каналы, что ли?
3: А когда он показал текст, сотрудники уже, как бы, авиакомпания, как сказано, спросили, а виза нужна, как бы, Македония? Он такой, да, нужна. Вы правы, она нужна.
2: Да нет, подождите, но он же показал им, да, вот смотрите, GPT,

0: что у нас так совсем GPT-чат не уважают?
1: Ну, пока да, пока как бы такие вот, знаете, недоработочки юридические. Вот если был GPT-чат будет с печатью, с подписью, директора.
0: Так ему надо было просто, да.
1: Через госуслуги там.
0: Нет, конечно, это его тоже ошибка. Ему надо было ответ GPT-чата распечатать на бумажке, как бы для солидности. А то, что такое телефон, да, на границе, там, это серьезный, там, бумажка нужна. И, там, GPT-чат, бумажка со словами, знаете, со словами GPT-чата. Да, вы правы, в Северную Македонию виза не нужна. Он же так спросил, да, то есть, видимо, он задавал вопрос вот так. А правда ли, то есть ему ну, понятно, Коля сказал, да, там, правда ли, что в Северную Македонию не нужна виза? И GPT-чат, а он такой покладистый, как мы знаем, да, вы правы, в Северную Македонию виза не нужна. И подпись, GPT-чат, старший, да, что это не прокатит на границе совсем?
1: Видите, вот Северной Македонии не прокатило, какая-то отсталая страна, как бы, вне технологий современных, не верю.
0: Ну, что за, есть, да, нет, понимаете,
1: что за пещерные люди там живут в Северной
0: Македонии? Жуть, но при этом, понимаете, это удар по всем нам. Вот так вот и верить GPT-чату. Но, знаете, что меня волнует? На самом деле, даже не этот конкретный случай. Вот объясните мне, а почему GPT-чат, он такой покладистый? Вот почему, когда ты его вот так вот спрашиваешь, типа, правда ли что там, да, правда ли что-то? И он отвечает тебе «да». Знаете, он так отвечает, как будто он боится, что его побьют за неприятный ответ. И у меня вопрос, кто его таким делал? Его делали какие-то сыкуны, да, ебоги, да?
1: Да, он боится подсказки. Поэтому его нужно проверять. Как я делаю? Я набираю голосово, сначала своим нормальным голосом задаю вопрос, получаю ответ, а потом притворяюсь там девочкой маленькой. Задаю тот же вопрос.
0: Что это дает?
1: Пока он отвечает одинаково.
0: Нет, подождите, а скажите, ну-ка еще раз, как вам кажется, голосом маленькой девочки?
1: В каком году там?
0: Нет, ну это голос гомика какого-то, просто нет, ну просто как маленький. Как человек, который только что, ну...
1: А, ты учил меня раскусил же сейчас?
0: Нет, конечно, вас раскусил, просто потому что евнух. Это совсем другое. Нет, попробуйте просто действительно потренироваться с голосом маленькой девочки.
1: Надо какую-то поставить, какую-то программу, чтобы он мне голос переводил.
0: Сам GPT-чат, да, поработайте над этим. Но вы знаете, этот GPT-чат, он такой трусливый, что он всегда говорит, да, правильно, все время поддакивает. Это потому, что его делали не у нас, да? Вот если бы GPT-чат был сделан у нас, я вас уверяю, он бы таким трусоватым не был. То есть его там спрашивают, а правда ли, что из России в Северную Македонию виза не нужна? А он такой, нет, это вранье, ты что, дебил вообще? Тебя что, мама в детстве уронила с полки, что ли?
1: И может матом что-нибудь
0: добавить. Да, ты что, конченый? Я тебя поймаю, я тебя наваляю. И что потом делать, кстати?
1: Бежать?
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: живем в интересные времена, когда мало только денег, а всего остального очень и очень много. Ну а уж эфира, этого хлама, хоть завались. Мы даем вам кусок этого самого эфира, то вы его и сами берете, и сами пишете сюда постоянно кучу всего. Вот кое-что из этой кучи мы сейчас почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости» и чего там.
1: Ну тут в вопросе мы оттолкнулись от новости о том, что ученые заявили, что чем умнее человек, тем хуже он готовит. Психологи конкретно. Ученые. И тем самым открыли портал в небольшой кулинарный ад в наших сообщениях. Потому что мы спросили, так ли это действительно? Как-то коррелируется ли вот умение готовить с умом, с талантом? Там, например, хорошо ли ты сам готовишь, плохо ли ты готовишь, умный ты, неумный? И вот что пишут наши слушатели. Вот Елена пишет. Я готовлю как бог и имею 2 высших образования. Выходит, все зря? Я что, тупая?
0: Почему? Может быть, она ничего не... Ты нам ничего не сказала про то, какое это образование. Если первое кулинарное, скажем, а второе кулинарное, то все сходится.
1: Ну, я, ну да, кстати, уточни.
0: То есть по первому образованию, например, повар,

0: Антуан Деми, там, да, и Серж Мишель Гляс.
1: Лучше бы я этого не ждал. Да.
0: А вот Мишель пишет, Мишель Избутова, судя по имени, вот чех интеллигентный и образованный, что и подтверждается его сообщением. Привет всем. Вообще насчет кулинарных навыков и мозгов полная фигня в новости. Я учился в МГУ, работаю в Институте Академии Наук. Научили готовить вкусное фондю, блинчики, плов, разбираться, как выбирать и покупать, покупать парашюты и хамон. Сам люблю для успокоения приготовить что-нибудь любимое или новое.
1: Я не понял, подождите, его научили готовить фондю в Академии Наук?
0: Нет, ну, а хотя, может быть, и так.
1: Нет, а если фондю приготовлено в Академии Наук,
0: нет,
1: это...
0: Нет, в МГУ, ну,
1: чисто в МГУ
0: работает в Академии Наук.
1: Что он еще там готовит?
0: Фондю, блинчики, плов.
1: Плов!
0: Умеет выбирать и разбираться.
1: Вы представляете, плов, который тебя научили в Академии Наук готовить, это тебе не вот это все, да? Это не для про... Это... А как вы себе представляете плов, приготовленный по рецептам Академии Наук? Он какой? Прям это...
0: Прям такой вот, прям...
1: С академиком, да? С привкусом академика.
0: Данила пишет. Привет, Крем и Хруст. Я люблю готовить. Уже много разных блюд сделал по рецепту Ивлева и Беляковича. Из последнего азу по-татарски и рататуй. Советую.
1: Рата что?
0: Рататуй.
1: Это в каком смысле?
0: В хорошем самом смысле.
1: Но это еда или?
0: Еда. Или... Даже про это целый полуметражный мультфильм был.
1: Слава богу, я этого... А в эту? А рататуй это разве то, что едят?
0: Ну, там было два рататуя. Было...
1: Хорошо, давайте разберем, секунду. Просто там много так информации было. Давайте разберем, значит, рататуй, Ивлев и что?
0: Беляковича.
1: А, окей, и что?
0: Азу они... по-татарски. Еще там такая...
1: Ага. Такие... А что они все делали все вместе?
0: Все делали.
1: Что рататуй делал с Ивлевым и
0: Нет, рататуй это Белькович. Он говорит, из последнего, то есть из Беляковича, рататуй и азу по-татарски. Белькович научил его делать.
1: Ну, смотрите, то есть Ивлев научил Бельковича, Белькович научил этого чувака, рататуй?
0: Да, научил... Да, Данилу научил. Ну, как это
1: так все сложно, да, вы в кулинарном мире. Давайте я почитаю. Давайте, читайте, ладно.
0: Вот Татьяна пишет. Здравствуйте, КХ. Буквально вчера варила рассольник. А вообще люблю стряпать. Корреляции между соображалкой и готовкой не вижу. Разве что иногда от любви к кулинарии чувствую себя бабушкой.
1: То есть молодая девочка, видимо, девушка, чувствует себя бабушкой, и она не видит корреляции. То есть девушка уже в маразме, в бабушкином, и нет корреляции. Слушайте, кто это пишет?
0: Татьяна.
1: В хорошем смысле?
0: Сейчас,
1: подождите, сейчас.
0: Как и Рататуй.
1: Нет, как ее найти? Татьяна... Татьяна Плесо?
0: Нет,
1: это другое. Плесо? Нет, так написано. А, вот, вижу, нашел, да, сейчас, секунду. Так, сейчас я ей позвоню. Татьяна, да? Так, сейчас. Это точно Татьяна? Сейчас. Вы уверены, что это Татьяна?
0: Криво. Ну да, он пишет то, что Татьяна.
1: Ну, нет.
0: И мне основания не верить, человек, который называется Татьяной. Вряд ли это Борис.
1: А вот такого, что такого не было в нашей практике? Я просто не понимаю, вот, то ли я звоню. Не, видимо, то и все. Че там опять, ну? Так?
2: Да, именно так.
1: Так, ну, Солнышко, давай вот с этого и начнем. Готовка, понятно, любишь готовить, и поэтому чувствуешь себя бабушкой. Расскажи, пожалуйста, в чем это проявляется?
2: Пожалуй, в житейской мудрости.
1: Что-что?
2: Пожалуй, в житейской мудрости.
0: Житейская мудрость.
1: А, она говорит, как будто у нее зубов нет уже, как у бабушки. Я ничего не понимаю. Еще раз. А, житейская мудрость, да?
2: Да.
1: А в какой момент ты ее приобрела, как готовила что?
2: Пирожки пекла.
1: Пекла пирожки и почувствовала себя в какой-то момент бабушкой, да?
2: Да.
1: А что это, что это были за пирожки?
2: С капустой последний раз были.
1: Не с курагой. А, с капустой пирожки. А, ну, послушайте, тут это понятно, да? Это, даже я себя почувствовал бы бабушкой, если бы пек пирожки с капустой. Мне кажется, что пирожки с капустой выходят из бабушек.
0: Выходят из бабушек? Ну, тебе понятно, почему вы не любите не есть, не готовить, ну, чем вас кормили.
1: Да и ваш, хорошо. И ты почувствовала, да, себя бабушкой, а ты ела эти пирожки?
2: Да, разумеется. Я даже гостей приглашала.
1: А когда ты больше себя чувствовала бабушкой? Когда готовила пирожки или когда их ела?
2: Не припомню.
1: Это, кстати, значит, что действительно чувствуешь себя бабушкой. То есть уже склероз. Это значит, все сходится. Ну скажи мне, солнышко, а вот сейчас, вот мы с тобой говорим, ты себя бабушкой чувствуешь?
2: Нет, я так
1: рада, что... Это ты пукнула? Я позвал, там какой-то был...

0: звук такой. Это ты уже как
1: бабушка не держал. Это у нас телефон пукнул наш старый.
0: Не, смотри, я... Нет, секунду, я хочу понять, это ты пукнула после пирожков или телефон?
2: Это у вас...
0: У нас?
1: Это мы пухнули, давайте называть.
0: А, да, я забы тоже стал забывать. Все из-за пирожков. Что тут наготовили, Крем? Ну, хорошо, что с... Скажи мне, что с бабушкой? Я могу с бабушкой встретиться?
1: Он вам, кукушка, говорит, сколько вам жить. И перестала как... говорить.
0: А, у нас кукушка. А, нет, слушай, тогда я не буду так быстро выходить из эфира. Я буду считать. Давайте. 7, 9, 11. А чем так быстро кукука? Я
1: все, успею еще 7 лет вам. А... И полгода.
0: А вам?
1: А это на вас, как бы, я загадал, спросил.
0: На меня загадали? А на вас ноль. Ну, да, когда приходят кукушки, у нас новые кукушечки. Как это правило называется? Ну, кукушка, кукушка, кукушка, кукуй.
1: Связала капюшон.
0: Да, короче, у нас момент, когда полный кукуй, мы уходим, но это не
1: знаю. Скоро вернемся.
0: Да, это обязательно. Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В России начали продавать катафалки на базе «Лада Гранта». Специальная версия для ритуальных служб стоит около 2 миллионов 800 тысяч рублей. Автомобиль полностью оборудован для проведения похоронных церемоний. Внутри предусмотрено место для гроба, венков и необходимого инвентаря. Производством таких машин занимается компания из Нижнего Новгорода.
2: Ого! А это точно похоронная «Лада», а не обычная? Тюнинговая?
3: Ну, тюнинговная? Ну, в хорошем смысле, в похоронном смысле.
2: Нет, конечно, потому что, смотрите, ведь «Лада Катафалк» — это же решение. А почему они не хотят запустить такую линейку? И смотрите, внутри там было сказано, предусмотрено место для гроба, там венков и необходимого инвентаря. Ну, это значит, что «Лада» вместительная, да? То есть помещается гроб, инвентарь.
3: А «Гранта» в особенности.
2: Конечно. А в гробу же еще можно сделать огромный сабвуфер. Да, а главное...
3: Нет, в гробу не сделать. Давайте вот будем...
2: Нет, почему?
3: Будем реалистами. Гроб там каждый раз новый. Понимаете, как это...
2: Ну, ладно, неважно, но в любом случае...
3: Вынесут сабвуфер на первой же акции.
2: Хорошо, бог с ним. Но в любом случае такую «Ладу» можно тонировать. Потому что кто запретит катафалку к тонировку? Тонировка — это типа ритуальный такой элемент. Знаете, черная.
3: Нет,
2: типа...
3: да, нет, они будут обязаны затонировать.
2: Конечно.
3: Все катафалки, они непрозрачные. То есть нет, в этом-то их смысл. Да, вот.
2: Да, да, конечно, да. Бомбить, например, на ней будет сложно. Да, но подбросить до кладбища быстро, если что, можно. А, кстати, что вот очень важно, что вот если труп, в отличие от 90-х, да, труп был в багажнике. Как бы, да? А тут можно как бы цивильно сразу... Как
3: а, кстати, можно и подбросить. Помните фильм «Однажды в Америке»? Мы смотрели. Там они встречали своего кореша из тюрьмы на катафалке. Потому что они уже замутили, бандосы замутили похоронный бизнес, а в гробу лежала голая женщина. Ну, живая, живая, то есть.
2: Фу. О! Так я же говорю, сколько преимуществ. А главное, смотрите, самое главное преимущество, знаете какое? Ни один гаишник не остановит.
3: Ну, конечно, еще и честь отдаст, конечно.
2: Конечно.
3: С уважением если... он относится к этим всем вещам.
2: Конечно, а если даже остановит, то никогда не предъявит там, что, например, пассажир не пристегнут. Там, типа, опасно, там, знаете, все эти разговоры, что может там не пристегнутым разбиться, там, да. А тут ты на катафалке можешь сказать, что он уже труп, лежит в гробу. Ну, пассажир, а он...
3: Главное лицо Серега. Сделать грустное, соответствующее моменту.
2: Такую «Ладу» просто все в секунду раскупят. А знаете, а если еще... А вы представляете, а если еще продумать дизайн? Если на капоте сделать значок? Значок в виде гроба. Ведь все еще будут уступать место, пропускать.
3: И так будут уступать. Они катафалки же обычно они черные, украшенные всякими золотыми завитушками.
2: Да, знаете, а если вот... еще все-таки нет... А какой значок можно на капот такой?
3: Так, не знаю, какой-то...
2: Например, там,
3: да, любой значок
2: олень и...
3: будет лишним на самом деле. Вообще любой. Вообще...
2: Тогда просто вообще без капота.
3: Да.
2: А катафалк не заправляют за чужой счет бесплатно? Как-то где? Нет? Нет. То есть, не так, если типа...
3: Можешь слить соляру. Все отнесутся с пониманием. Если ты подъехал, слил кого-то. Тебе же нужно доехать, как бы, да?
2: Так вот, «Лада катафалка», да? Калина.
3: Одни плюсы, одни бонусы.
2: Минусов нет.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
1: Хочу на море.
7: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
8: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
9: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
11: Record.

0: Хруст-шоу.
1: Россиянки взломали госуслуги и прописали в ее квартире 57 незнакомцев. Жительница Екатеринбурга выяснила, что доступ к ее аккаунту был восстановлен через центр обслуживания в Ингушетии, после чего в квартире начали массово оформлять временную регистрацию. По данным СМИ, часть прописанных уже запросила пособие на 85 детей, а самой хозяйке пришел счет за коммунальные услуги почти на 50 тысяч рублей. При этом полиция отказалась возбуждать уголовное дело, сославшись на невозможность установить личности жильцов и доказать ущерб.
2: Слушайте, а госуслуги реально удобная штука. То есть так можно было вот по щелчку пальца прописать как бы у любого в квартире 57 ингушей?
3: Ну да, причем без твоего ведома. Потому что раньше, знаете, когда вот до эры госуслуг было такое постоянно, что там задержана там какая-то москвичка, которая прописала у себя в квартире там 57 как бы там гастарбайтеров.
2: Да, ну,
3: да. И она за это огребала. Штрафы там всякие.
2: Это вчерашний день.
3: А сейчас тебе как бы...
2: А сейчас еще удобнее. То есть тебе не надо даже париться.
3: Этот бизнес можно мутить даже не имея квартиры, да?
2: Да, конечно.
3: Раньше мутили его имея квартиру. Да. На удаленочке.
2: И главное, делать ничего не надо. Сами пропишут. А, кстати, как называется эта госуслуга на госуслуге? 57 ингушей за час? Или как?
3: Да нет, там, ну, слушай, давайте вот, ну, пару дней ушло на это. Ну, там, что, давайте будем реалистами, за час.
2: Не, а может и быстрее.
3: Пришел один, подтянул другого, там, на третьего.
2: А как они это сделали? Вот эти вот 57 ингушей или кто-нибудь. У них, видимо, было приложение Макс, да? Потому что через него удобнее. Там госуслуги.
3: А, удобнее, да?
2: Ну, конечно. Там же госуслуги сразу, так, они привязаны, да?
3: Да, конечно, конечно.
2: Ну,
3: да.
2: Просто я не знаю. И, значит, при этом полиция отказалась возбуждать уголовное дело, сославшись на невозможность установить личность жильцов. Я не понял, а это значит, что им и пособие на 85 детей дадут тоже, раз не возбуждено уголовное дело, раз все по закону?
3: Ну, получается, да. Но, правда, есть такой маленький вопрос, и уверен, что специалисты мне его объяснят на раз-два. Смотрите, люди зарегистрированы через госуслуги, то есть они как бы, ну, и там имя, фамилия, дата рождения, да, там как бы есть там, да? Люди подали пособие на 57 детей. Имя, фамилия, дата рождения. А личности установить не могут. Что-то вот, какой-то не хватает мне какой-то детали.
2: А
3: знаете,
2: я объясню.
3: Мосточек перекинуть хотелось бы.
2: Все очень просто. Это же, смотрите, они зарегистрировались в Екатеринбурге. Да. А сами они как бы якобы из Ингушетии. Просто ингушские имена сложные для екатеринбургских.
3: А, то есть она пришла в екатеринбургскую полицию. Да. Это же больше сложно, потому что, ну они в Екатеринбурге, а мы здесь, как мы их там?
2: Да,
3: ну, там,
2: и потом, да, туда-сюда, конечно, да, есть туда, вопросы. Сюда. Не, ну подождите, но, то есть они, значит, взломали и прописались. Кстати, им не просто прописались, то есть им этого было мало. Что такое просто регистрация?
3: Пособие,
2: да? Да, им нужно было еще хотя бы пособие на 85 детей. А могли бы, это, кстати, по-скромненькому, да, могли бы на 200 детей. А, кстати, у них вот реально 85 детей?
3: Я думаю, да.
2: Ну, смотрите, на самом деле это действительно немного, потому что 85 детей, смотрите, 85 детей разделить на 2, то есть на пару, да, то есть на мама и папа, да?
3: А может, там не полная семья? Такое у нас еще бывает.
2: Ну, хорошо, давайте в среднем представим, все-таки полная. Это 42,5 пары. Да? И у них, значит, по целых 2,02 ребенка на пару. Почему 85?
3: Потому что, смотрите, нет, там 57 как бы незнакомцев. Она еще их и не знает.
2: Как бы
3: этих ингушей.
2: Ну, разумеется, в этом весь прикол.
3: У 57 незнакомых ингушей на круг 85 детей. Не так уж и много, кстати, да?
2: А, кстати, может, кстати, обманули. Может, на самом деле не 85, а 84.
3: Ну, я думаю, что, ну что вы, ну зачем? Ну нет, если...
2: Не исключаю, обманщики! Но, смотрите, взломали доступ к аккаунту, был восстановлен. А это возможно? То есть даже при взломанном аккаунте? То есть я могу, значит, получается, что там я могу официально через госуслуги прописать у себя 57 человек. Потому что если нет, то как это возможно через даже взломанный аккаунт? Потому что взломан — это только как бы проникновение.
3: Ну да, только открыт вход.
2: Да, и все. Значит, если что, я могу у себя прописать 57 ингушей. А то у меня тема есть небольшая.
3: Ну, как бы, да, у меня тут еще стало грустновато дома. Хочется праздника настоящего.
2: Но объясните мне другое. А почему они выбрали именно эту женщину? Чем хороша именно она? Ведь смотрите, она же из Екатеринбурга, да? Я понимаю, если бы она была еще из Москвы, да? То есть,
3: но почему? У них какие-то дела важные, какая-то тема в Екатеринбурге. То есть им нужно в Екатеринбурге прописаться. Может быть, знаете, вот без регистрации не устраивают на работу, скажем, водителями троллейбуса или пожарным. Они хотят вот водителями троллейбуса.
2: В Екатеринбурге? Да. Не, а может, у него просто квартира большая, двушка с ковром, например, с красивым.
3: Двушки тоже можно 114, в два раза больше, чем 57.
2: Ну, и значит, что в итоге? Значит, полиция отказалась возбуждать уголовное дело. И, значит, в итоге что? Значит, у нее в квартире по-прежнему зарегистрировано 57 человек, и они получают пособие на 85 детей. Правильно?
3: Ну, наверное, да.
2: Да, и отсюда вывод. Взломать госуслуги и прописаться у кого-нибудь незнакомого, это каждый дурак может. А вот выписать из своей квартиры 57 чужих человек, это челлендж для интеллектуалов.
0: Крем-хруст-шоу.

0: 20:54. Кремов уже привстал, надел свою широкую длинную накидку. Поверх своего стального платья собрался уходить. Но я, господин Кремов, читаем сообщения. Мы их почти не читали, кстати. Че там?
1: По поводу связи как бы высокого интеллекта с умением и любовью к готовке. О чем заявили нам психологи, что, в общем, чем больше человек любит готовить, тем он как бы, ну, не такой уж умный, как они заявляют. С чем спорят очень наши слушатели. Вот, например, такой жесткий довод по поводу, что умные люди могут хорошо готовить. Мой батя хорошо жарит в масле. Батя может быть не умным? Нет.
0: Ну, а тут есть нюанс. Смотря что он жарит
1: все
0: в масле.
1: Все в масле жарит.
0: Нет, подождите, вот это в масле. Это да в масле. Насколько все... это умно? Ну, вот я не знаю, у меня был случай, да, один раз я это... в масле.
1: Брызнуло, да?
0: Это то, чтобы...
1: А вот другой случай, другой. Совершенно очень лаконичное сообщение. Возможно, тоже по поводу что-то в масле. Человек написал два слова. Копченый палец.
0: Умный. Сразу чувствую, ум. Это интеллектуал.
1: Да.
0: А вот пишет, кто... вот друг Эпштейна пишет, так, сегодня называется человек, пишет. Добрых вечеров, уважаемые. Жарил вчера пельмени в масле...
1: Перемечи он написал.
0: Это, вы тоже видите?
1: Это как беляши, да.
0: А, перемечи, извините, да-да-да. Да, все изменилось, да. Беру свои слова назад. Жарил вчера перемечи в масле с мясом лося. Огонь получился. Ты не понял, это типа лось горел, что ли? Что значит огонь?
1: Ну, по вкусу огонь получился. С мясом лося перемечи, это же как бы...
0: А скажите мне, я просто не знаю, а где они берут... Лосей обычно. Это...
1: Смотрите, где мясо лося.
0: Да, да? Ну, а что еще у лося может быть, кроме мяса?
1: Мясо, лося, рога, копыта.
0: А бывает и пельмени и перемечи с рогами? Или что?
1: Мясо лося, есть такой секретный лайфхак, берут у лося.
0: А, лося завалил?
1: Да.
0: У лося. А бывает мясо лося не у лося? Нет, у нас же все подделка. Бывает тут мясо лося, а на самом деле с петуха.
1: С лосося, да. Бывает такое, да.
0: Так, ну вот пишет... Вот не знаю, к чему, вот Алексей пишет, Алексей... А, Леха Степанова, так себя называет, он пишет. Кстати, победительницу конкурса «Мисс Турция» 1999, это же более-менее кстати, да?
1: Это вообще, как кстати, 30 лет это не срок для «Мисс Турция» 99.
0: Нет, лучше поздно, чем никогда. Представляете, если бы он, например, да, об этом там, да, еще там лет через 20 сказал. Все-таки, да, вовремя он пишет. Кстати, победительницу конкурса «Мисс Турция» 1999 зовут Айше Хатун... Она. Вот я ничего не понял. Зовут это в смысле это ее имя или ее так прозвали после какого-то случая на
1: конкурсе? Я не знаю, кто из этих турок разберет, как бы там.
0: Нет, нет, просто это для меня это важно. Был случай, например, и после этого. То есть раньше звали просто Айше Хатун. А бы что-то случилось?
1: Да, и добавили почетный титул, возможно. И хотя это действительно очень кстати. Вот знал такой занимательный, очень важный факт человек. И никак не мог, кстати, его сказать. Ну, знаешь, как говорится, к слову пришлось. А мы сегодня говорим о кулинарии. И вот, кстати, вот этот замечательный факт. А вот человек спрашивает нас. Шоу Кремова и Хрусталева планируется в Мурманске?
0: Насколько я знаю, идут переговоры.
1: Кстати, моя ошибка, мой фейл. Он не спрашивает, он утверждает, там нет знака вопроса. Шоу Кремова и Хрусталева планируется
0: уже давно.
1: Видимо, наше руководство ведет переговоры.
0: Да, возможно, с 80-х. Но что-то идет не так. Ну, послушайте, вот даже что пармутся открыть Трампу. Он эти переговоры уже там за полгода почти ведет.
1: Кстати, снюхай Трампа с юбилеем.
0: Да, с прошедшей.
1: С нынешним Си Цзиньпина поздравляем.
0: Так вот, они не могут договориться об открытии Армузского пролива. А о том нашем шоу. Это же сколько подводных камней. Кстати, это же нигде... В Мурманске. Это, во-первых, там холодно, да, и
1: ну,
0: для шоу.
1: Там, да. Там ночью темно.
0: Но не белый. Но, вот, например... А вот, смотрите, пишет... А вот неизвестный пишет... Слушайте, вопросы. Вопросы тоже никто не отменял. Вот неизвестный пишет. Проанализируйте, пожалуйста, ситуацию с исчезновением топлива. Ну, это вам, да.
1: Ну, смотрите, вопрос, конечно, очень важный, актуальный, непростой. Смотрите, было вот топливо, да?
0: Так, топливо, я записываю, топливо. Так.
1: А вот оно исчезло, да. Топливо. Вот исчезло.
0: Сначала, а анализ
1: было,
0: где?
1: Сначала было, потом исчезло. Это нехорошо.
0: А, вот анализ, это вывод, это важно.
1: Это такое,
0: да.
1: вот будем как-то работать над этим.
0: Вот теперь понятно, что вы аналитик. Вот пишет... Так, так, вот пишет, вот чувак без ника. Сорян, труженики, променял вас на сокер, тема какая-то, а тут все серьезно, 22 мужика на один шарик. Он про... А почему он называет это сокером? Он же не плюс 3, это же не, не США.
1: Нет, это не США, но он поехал в США, в Мексику на
0: чемпионат. А, как только едешь в США, называешь футбол сокером? А, кстати, как там дело на чемпионате мира? Действительно, что-то интересно, более-менее, да? Проанализируйте ситуацию. Ну, как-то как...
1: Вроде пока только все начиналось, вроде закручивается. Да, и все говорят, что очень жарко.
0: Ёп. Что?
1: Что это? Все, пошли отсюда.
0: Это... Нет, и так надо идти, но после этого...
1: Да вообще валить нужно, блядь.
0: Ну что, я немножко даже этот... Я вижу, вы посинели, да? Ну что, товарищи, дорогие, мы расходимся. Или наоборот, сходимся с теми, кто подходит и приходит и подписывается на мой канал в Телеграме. Он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати».

0: Так, ну если вы готовы потанцевать, то впереди у нас 2 часа рекорд-пати. Я приветствую всех, кто на позитиве, друзья. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы начинаем 120-минутное танцевальное действие. Наша радио-вечеринка. А значит, в ближайшие 2 часа раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. Ловим мощный плюс-вайбик. Ну и, конечно же, зовем друзей, чтобы на наших импровизированных танцполах было больше людей, а значит, было веселее. Впереди танцы, впереди ваше суперское настроение. Ну и, конечно же, та самая музыка, за которую вы любите, цените и включаете ровно в 9 часов по московскому времени нашу радиовечеринку «Рекорд Пати». Предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы. Погнали!
1: «Рекорд

0: Рекорд. Реклама.
1: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто.
2: Ведь количество строго ограничено.
1: Джетур Диалог Авто. На декабристов.
3: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
2: Не оферта.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Хочу на море.
7: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
8: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
9: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
10: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
11: Тики-вики.
10: Родители и дети, приходите.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: Record. Реклама.
1: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
2: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
3: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

это второй час Рекорд Пати. Я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. И надеюсь, что вы, точнее вас, стало больше на наших импровизированных танцполах. Надеюсь, что вы уже прекрасно понимаете, как превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную. Ну и, разумеется, всегда и везде лучше с друзьями. А потому позовите их либо к радиоприемнику, либо к телефону, либо к Bluetooth-колонке. В общем, к тому месту, откуда у вас звучит... Странное, конечно, звучание к тому месту. Ну, короче, к той колонке, где у вас звучит Радио Рекорд. Да, давайте прямо сейчас продолжать наполнять импровизированные танцполы в рамках второго часа радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд

0: Рекорд. Реклама.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
3: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
2: Не оферта.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
1: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 102-77-39-24-74-1, 16+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
9: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
10: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
11: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
12: Реклама в Казани. 500-54-20.
13: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, у нас есть мобильное приложение Радио Рекорд, есть сайт radiorecord.ru, там более сотни интернет-станций. Выбрать есть из чего, добавить в избранное, разумеется, тоже. Плюс ко всему, есть у нас прямой эфир Радио Рекорд, и через полчасика в рамках Рекорд Релиза расскажу вам о свежих, свежайших клубных треках, так что советую не пропустить. Ну, а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на Радио Тусе Рекорд Пати. Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
1: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В Экспокар на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже. Даже в Экспокар на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской, дом 7.
3: Цена с учетом экстренной выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
3: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента, плюс ко всему свежего в виде записи шоу и подкастов президентов Рекорд Клаба и других героев эфира. А так, например, можно легко найти и послушать Крему Хрусталева, Вейкаперов, их вырезки из шоу. Разумеется, мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Лиз, Виолетта Юшкина, Женя Балдин и еще много-много интересных персоналей вы найдете в наших телеграм-каналах, в нашем телеграм-канале Рекорд нижнее подчеркивание плейлист. Не только персонально, но еще и шоу, разумеется, тоже. Буквально через несколько минут я, Тим Вокс, никуда не убегаю, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в следующем части расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд-релиза. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и властью мне дано, я открываю новый эпизод Рекорд Релиза, где в ближайший час расскажу вам о тех треках, которые мировые танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Мы же, в свою очередь, с музыкальной командой Рекорда все это собрали в единую селекцию часовую и прямо сейчас готовы выдать вам. Стартуем вместе с очень громкой коллаборацией Хугель, который объединился с Биг Шон и легендарным Скотт Сторч для трека Body Drop, который официально вышел 12 июня на его собственном лейбле, лейбле Хугель, имеется в виду Make the Girls Dance. История релиза тоже интересное, знаете ли, еще до официального выхода композиция успела наделать шума после совместного появления Хугели Биг Шон на Коачелла, ну а сама пластинка стала очередным синглом в преддверии дебютного альбома 21. Прямо сейчас в рекорд-релизе Хугель, Биг Шон, Скотт Сторч, Body Drop.
0: Рекорд-релиз.

Продолжение рекорда релиза, друзья, композиция Disco Lines, Magic Mason Prince's Superstar, Push It. Да, следующая работа Push It, релиз состоялся 12 июня также, но на лейбле Armada Music у Армина Ван Бюрена. Сразу композиция привлекла внимание благодаря участию Mason и Prince's Superstar, автора культового Perfect Exceder, который спустя почти два десятилетия остается одним из самых узнаваемых хаус-гимнов, уж точно я могу сказать про себя-то, да. Новая работа, еще одно пересечение классического наследия с современным клубным звучанием, ну а Армада продолжает активно продвигать подобные кроссовер-проекты. Прямо сейчас в рекорд-лизе Disco Lions, Magic Mason and Prince's Superstar. Push it!

0: Record. Реклама.
1: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто.
2: Ведь количество строго ограничено.
1: Джетур Диалог Авто на декабристов.
3: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
2: Не оферта.
4: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Рекорд Виз продолжается вместе вот с какой композицией. Оливер Хелденс и Сэм Харпер. Satisfy называется. Продолжает Оливер Хелденс стабильно пополнять каталог собственных релизов. И на этот раз представляет Satisfy. Это записанная работа вместе с Сэмом Харпером. За последние годы Хелденс сумел сохранить статус одного из самых влиятельных артистов современной хаус-сцены, одновременно развивая и классического Оливера Хелденса, и более техноориентированного своего проекта High-Low. Уже в первые дни после выхода трек появился в крупных редакторских дэнс-плейлистах, стриминговых сервисов. В принципе, что для релизов Оливера Хелденса давно стало хорошей традицией. Итак, прямо сейчас ловим в рекорд-релизе Оливер Хелденс, Сэм Харпер, Satisfy.

Так, а тут наши парни уже, Шапов, Свенки Тюнс, трек называется Wild and Free. Для российских поклонников электронной сцены это еще и приятная встреча двух хороших знакомых имен. Шапов и Свенки Тюнс уже, кстати, не первый год успешно работают на международном рынке, а их каталоги включают релизы на Axton, Протоколе, Армаде, других крупных импринтах, то есть лейблах. Wild and Free — коллаборация, которая объединяет опыт обоих проектов и еще раз напоминает, насколько уверенно наши российские ребята и продюсеры, собственно говоря, продолжают чувствовать себя на мировой DM-сцене. Спасибо огромное, ребят, давайте двигайтесь в том же правильном музыкальном направлении. Шапов, Свенки Тюнс, Wild and Free.

Это Рекорд Релиз, друзья. Здесь у нас продолжение Робин Шульц и Мартин Хёргер. Аризона. Очень любопытная работа. И союз тоже Робина Шульца и Мартина Хёргера. Честно говоря, неожиданный по мне так даже. Один давно стал глобальной поп-звездой с миллиардным прослушиванием. Про миллиардные прослушиваниями, да? Второй уверенно закрепился среди самых востребованных представителей бейс-хаус и тек-хаус сцены. Вообще Аризона, трек, имеется в виду, уже попала в свежие редакторские подборки танцевальной музыки. И этот трек стал одной из самых заметных премьер недели, объединив аудитории двух совершенно, по мне так, разных музыкальных миров. Итак, прямо сейчас Робин Шульц, Мартин Хёргер, Аризона в Рекорд Релизе.

0: Рекорд. Реклама.
1: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: А это у нас кто? Бенни Бенасси, итальянский продюсер вместе с Dualight, California Dreamin'. Бенни Бенасси, равно как и California Dreamin', в представлении давно не нуждается. Автор Satisfaction продолжает активно выпускать новую музыку и искать интересные коллаборации с артистами нового поколения. В California Dreamin' записан вместе с Dualight, он в очередной раз демонстрирует, что не собирается жить исключительно за счет своего каталога нулевых и продолжает оставаться активным участником современной электронной сцены. Ну что ж, Бенни Бенасси, Dualight, California Dreamin'.
1: Рекорд-релиз.

Ну и под занавес сегодняшнего эпизода рекорд-релиза Габри Понте, Т-78, Рудиджи и Доброс, Outside World. Завершаем сегодняшний выпуск еще одной работы с серьезным итальянским составом. Габри Понте, который продолжает невероятно продуктивный период своей карьеры, объединился с Т-78, Рудиджи и Доброс для новой версии Outside World. Для Габри Понте последние годы вообще, знаете, складываются впечатляющие. После возвращения на вершины мировых чартов он регулярно появляется в крупнейших европейских фестивальных лайнапах, ну и продолжает, в свою очередь, переосмысливать культовые танцевальные мотивы для нового поколения слушателей. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе под занавес его Габри Понте, Т-78, Рудиджи, Доброс, Outside World. Я же напомню, что записи всех предыдущих рекорд-релизов и рекорд-лав-шоу ищите в двух телеграм-каналах «Рекорд нижнее подчеркивание плейлист» и в моей личной телеге «Тимвокс». И этот новый эпизод рекорд-релиза тоже совсем скоро там появится. Поэтому обязательно, как только увидите, что мы его дропнули, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Далее по расписанию. Так, понедельник у нас сегодня. А значит, диджей Фил в этой студии совсем скоро появится с трансмиссией продолжения рекорд-клаба. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ну что, друзья, здесь продолжается трансмиссия. С вами Фил. Прямо сейчас с лейбла Euphonic. Это немецкий лейбл. Джон Грант, Hyperstate, так называется композиция. Напомню, кстати, что вы можете не только слушать эфир Радио Рекорд, но также можете и смотреть его. Потому что у нас есть видеотрансляция, она есть во ВКонтакте и она есть на Рутюбе. Впоследствии мы еще и выкладываем запись на YouTube тоже. И что еще стоит отметить, это то, что мы с вами можем общаться. У нас есть приложение Радио Рекорд, при помощи которого вы всегда можете написать сюда мне. Если есть вопросы, задавайте, отвечу с удовольствием. Может быть, даже в прямом эфире, если такой вопрос будет общий. Что касается ближайших выступлений в Санкт-Петербурге, интересовались, мы с вами увидимся на Вокафесте. Это будет Питер. Это будет начало июля.

Бодрая музыка звучит в эфире первой танцевальной. И заканчивается первый час радио-шоу-трансмиссия. Это Metal и UFO. Трек называется Temple of Era. Это, кстати, гимн фестиваля Аура. Я ничего не могу вам сказать про этот фестиваль. И, кстати, еще у нас сегодня прозвучит еще один гимн фестиваля, только уже

0: Hip Hop Lifting.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

что, друзья, у нас стартовал второй час радио-шоу «Трансмиссия». Добро пожаловать в максимально позитивную, классную, самое главное, новую, свежую музыку. Deep Q и Suanda Music. Start with a Dream, так называется работа, лейбл Suanda.

101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Club. Feel.
1: Ну что, друзья, вот так вот, как всегда, максимально быстро пролетели эти два часа. Говорю вам всем большое спасибо за компанию. Прямо сейчас последняя композиция. Я напомню, кстати, что всегда послушать запись радиошоу-трансмиссии, как и всех остальных радиошоу, которые выходят на Радио Рекорд, можно при помощи нашего телеграм-канала «Плейлисты Радио Рекорд». В общем, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. Естественно, мы есть в Максе, в ВК, в Телеге, в Рутюбе. В общем, везде нас можно найти. Поэтому выбирайте любую удобную для вас платформу и будьте вместе с нами. Не забывайте скачивать приложение Радио Рекорд, где более сотни интернет-радиостанций. Если вдруг будете отъезжать куда-нибудь, то будьте всегда так или иначе с нами на связи музыкально и

0: 4 радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям «Радио Рекорд» и тем, кто слушает меня в сети. Спасибо вам, что поддерживаете меня активностью в соцсетях. Сегодня я подготовил для вас подборку новых треков, ранее не звучавших в моих миксах на радио. Это будет красивая музыка. Первый трек называется «Memories» — «Воспоминания». Отличная музыка для начала эфира. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб» с «Кефиром».

На мой взгляд, стиль Organic House впитал в себя в разной мере в зависимости от опыта и желаний музыкантов, которые пишут подобную музыку, такие стили, как ambient, этническое звучание разных континентов и народностей, транса и классического дип-хауса образца середины 90-х прошлого века. Одно из самых интересных для меня музыкальных течений в последнее время. Основную красоту этого стиля вижу в отсутствии прямой экспрессии. Общая мягкость данного стиля дает слушателю большие возможности для фантазии и личного восприятия того, что мы слышим. Это звучание не подстегивает кнутом. Ты тоня. Слушайте музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио от слова «радовать». С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

британский музыкант Бен Мандей только что радовал нас красотой трека «Балтик». Сейчас в эфире плавно появляется романтичное настроение «Love Begins», дуэта «Saint Ego» и «Alessandra и Love». Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете «Рекорд Клаб» с кефиром.

середине микса звучание больших пространств в мягкой пульсации трека City 17 плавно переходит в Intermediate от Николаса Сория, явно соответствуя своему расположению в миксе и продолжая космические настроения в целом. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной, это DJ Кефир.

В данный момент с нами в эфире иранский музыкант Хафт и его трек «Paper Tiger» в ремиксе «Serious Dancers». Оставайтесь со мной, это диджей Кефир.

Джесси Нимни и Лукас Сарате украшают этот момент своим треком «The Secret We Found» и делятся этим знанием с нами. Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это диджей Кефир. Оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это DJ Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег DJ Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. Также хочу отметить, что 3-4 июля буду в Челябинске. А пока до встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.